собрать букет, нажать на педали и умчаться в ночь к той самой. Если бы не эфир на радио, так бы и сделал. Но отложу романтику на утро и продолжу радовать вас прекрасной музыкой. Впереди Михаил Боярский и Селин Дион, а чуть раньше Тина Тернер. Тимур Соколов у микрофона до 7 вместе с вами.

До рассвета еще час небольшим, а мы уже поймали правильный загар, и все это благодаря группе «Мираж». Кстати, по поводу загара, им может похвастаться, причем в любое время года, Дженнифер Лопес. Ее мы услышим уже совсем скоро.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя. А потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

«Вояж», «Вояж» — это на французском, а на русском правильно говорить «Утренний экспресс». Через пару минут отправляемся в новый день. Готовьтесь, на горизонте появляется понедельник. Если встречать его в компании «Ретро-ФМ», то он уж точно будет легким. Это я вам гарантирую.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 4 утра в столице. Доброго и бодрого всем. Просыпаемся. Наше путешествие в новый день начинается прямо сейчас.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: Прекрасно. На часах раннее утро, а мы уже летим на Кадиллаке. Отличное начало дня, скажу я вам. Ну а каким будет продолжение, узнаем прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ.

0: Львы, сегодня, вероятно, ошибки из-за невнимательности или неточности. Девы, искренность поможет укрепить отношения и убрать лишние сомнения. Весы, не позволяйте чужим ожиданиям определять ваши решения. Скорпионы, внимательно перепроверяйте сообщения и документы. Стрельцы, чтобы не остаться с пустым кошельком, не доверяйте всему, что вам говорят. Козероги, внутренняя дисциплина поможет сохранить верное направление. Водолеи, если тайное становится явным, будьте на стороне правды. Честность принесет больше пользы. Ну и, наконец, рыбы, в общении с единомышленниками, обращайте внимание на обещания.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Отличная песня, чтобы напевать ее в душе с самого раннего утра. Ее, как мне кажется, именно для этого и придумали. Спасибо команде Art Company за то, что окончательно нас разбудили. Прощаемся на этом с Сюзанной. И уже совсем скоро встречаем здесь еще одну королеву красоты. На сей раз от Владимира Кузьмина. Имя для нее можете придумать сами. Ну и Дона Саммер еще появится и даст нам всем жару. Что очень будет, кстати, для утра понедельника.

0: Вот кто-кто, она действительно умела делать горячо, и этот трек яркое, жаркое тому доказательство. Donna Summer с хитом Hot Stuff, за который она получила Грэмми, навсегда вошла в музыкальную историю. Далее история этого дня, каким он был в прошлом и чем знаменателен, расскажу прямо сейчас.
1: Ежедневник на Retro FM. Интересные истории про этот день.
0: Понедельник, 29 июня 2026 года. На календаре мы в ответе за тех, кого приручили. В этот день, в 1900 году, родился Антуан де Сент-Экзюпери. Французский писатель и летчик. Именно он автор известнейшей аллегорической повести сказки «Маленький принц», герой, который посещает различные планеты в космосе, включая Землю. Она была переведена на 300 языков и диалектов. По всему миру было продано около 140 миллионов экземпляров, что делает ее одной из самых продаваемых и самых переводимых книг, когда-либо изданных. День рождения сегодня отмечают российский и грузинский эстрадный певец, актер и композитор Сосо Павлиашвили и актриса театра и кино, заслуженная артистка России Ольга Машная. 29 июня в 1855 году в Лондоне вышел в свет первый номер газеты «The Daily Telegraph», которая сейчас является одной из наиболее популярных и многотиражных газет Великобритании. Она стоила всего 1 пенс. Благодаря такой ценовой политике Daily Telegraph быстро стала чемпионом и явилась родоначальницей так называемой прессы за пение. В настоящее время средний ежедневный тираж периодики составляет более 600 тысяч экземпляров. Сегодня отмечается Международный день тропиков. Этот экологический праздник был установлен Генассамблеей ООН в 2016 году. Основная его задача – повысить уровень осведомленности о тропиках, о особых трудностях, с которыми им приходится сталкиваться, защитить флору и фауну. Тропики, как регион, занимают 40% всей территории мира, на которой сосредоточены около 80% всех биологических видов Земли, а также проживает около 40% мирового населения, значительная часть языков и культур. В этот день проводятся различные тематические информационно-просветительские мероприятия. 4:32 в столице. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Retro FM.

Крис Ви на Ретро FM с песней «Do My Love». Как говорил Чехов, пока я не любил, я тоже отлично знал, что такое любовь. Далее эту романтичную тему, так актуальную в понедельник особенно, продолжит группа Bengals и Африк Симон. Ну а чуть раньше послушаем «Чистые пруды» Игоря Талькова. 4:42 уже в столице. Всем доброго утра.

0: Утренний экспресс на Ретро FM.
1: Новый день уже здесь.
2: У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память как строка почтового листа. Нам сердце

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: Eternal Flame. Это группа Bengals. Разжигает огонь любви и страсти на Retro FM, чтобы понедельник был жарким и горячим, как и должно быть летом.
1: Утренний экспресс на Retro FM.

0: следить за эмоциями. Далее по порядку. Овны, неожиданное событие сможет ускорить путь к цели, но важно оставаться гибким. Тельцы, случайное наблюдение поможет иначе взглянуть на давно знакомую жизненную ситуацию. Близнецы, возможно, сегодня стоит вернуться к незавершенным делам, чтобы двигаться дальше. Раки, помните, в отношениях нужно различать факты и предположения. Львы, сегодня, вероятно, ошибки из-за невнимательности или неточности. Девы, искренность поможет укрепить отношения и убрать лишние сомнения. Весы, не позволяйте чужим ожиданиям определять ваши решения. Скорпионы, внимательно перепроверяйте сообщения и документы. Стрельцы, чтобы не остаться с пустым кошельком, не доверяйте всему, что вам говорят. Козероги, внутренняя дисциплина поможет сохранить верное направление. Водолеи, если тайное становится явным, будьте на стороне правды. Честность принесет больше пользы. Ну и, наконец, рыбы в общении с единомышленниками. Обращайте внимание на обещания.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Да, а лучше делиться позитивом, так необходимым нам утром в понедельник. Тем более я уверен, что за выходные этого самого позитива у вас накопилось очень много, друзья. Прямо сейчас присылайте свои позитивные сообщения в официальный канал Ретро-ФМ в мессенджере Макс под постом «Позитив». Делитесь своими хорошими новостями, крутыми достижениями, интересными планами на сегодня и заряжайте всех нас позитивом и положительными эмоциями на весь день. Канал Ретро-ФМ в Максе, пост «Позитив». Отправляйте свое послание. Я все увижу и через 20 минут озвучу первую партию ваших позитивных сообщений. Ну и напомню, что автор самого интересного и позитивного сообщения получит от Ретро-ФМ прекрасный тостер. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным настроением. Всем желаю удачи.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Недавнее исследование ученых показало, что ритмичная музыка помогает людям избавиться от тревоги. Ну и надеюсь, что «Ноктюрн» от ансамбля «Эолика» возымел свой эффект и сделал ваше утро ярким, приятным и, самое главное, легким и спокойным, что немаловажно для утра понедельника. Каким был этот день в истории? Расскажу прямо сейчас.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: 29 июня 2026 года, понедельник. Сегодня отмечается Международный день промышленного дизайна. Настоящий праздник для творческих людей, которые не только придумывают, но и успешно внедряют в жизнь свои творения. Индустриальный дизайн внес в нашу повседневность разнообразие и эстетическое наслаждение. Результаты труда этих специалистов мы наблюдаем во всем, что нас окружает. Например, как выглядят современные автомобили или электроника. И всех причастных к этому празднику мы сегодня поздравляем. В этот день, в 1916 году, в воздух поднялся первый самолет «Боинг». Это был гидросамолет на двух поплавках, именуемый еще «Модель 1». Он имел полотнянно-деревянную конструкцию типа биплан с крыльями разного размаха или элеронами на верхнем крыле. Интересно, что за штурвалом находился сам американский инженер Уильям Боинг, хотя для испытания был нанят профессиональный пилот. Однако тот опоздал, и отчаянный конструктор решил лично провести эксперимент. Интересно, что Боинг стал одной из первых аэрокосмических компаний, открывших представительство в России. 29 июня в 1964 году в США американский изобретатель Роберт Адлер изобрел пульт дистанционного управления телевизором. Он представлял собой выносную панель управления, соединенную многожильным кабелем с телеприемником. Нажатие кнопки на пульте замыкало цепь питания исполнительного элемента. 5:32. В столице вернемся к ежедневнику через час, ну а прямо сейчас ваша любимая музыка.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Это холидей. Холидей закончились. Начался понедельник. Но мы его тоже не списываем со счетов. Он будет прекрасным, я уверен. И ваши сообщения, которые вы присылаете нам в мессенджере Макс, яркое тому подтверждение. Цитирую все, что имеется к этой минуте. День начинается не с кофе, а с мысли: ну, бывает, обгорело. Бывает, нет бензина. Но зато погода хорошая, можно прогуляться. Главное, все самое важное на месте. Свет, газ, вода, остальное, да пешком дойдем. Жизнь она такая. То горки, то тропинки. И знаете, в этом даже есть свой кайф. Пусть день будет добрым, спокойным и чуточку волшебным. Пламенный вам всем с Ялты, написала нам Анастасия Цывкина. Взаимно, Настя. Далее. Доброе утро, любимая Ретро-ФМ. Привет из Пермского края. Настроение отличное. Работа в радость. Правда, погода не очень, но мы не унываем. Всем позитива, добра и лучиков тепла, написал Евгений Ковин. Доброе утро, Ретро-ФМ. Это уже следующее послание. Погода в Екатеринбурге совсем не радует. Но я смотрю, вообще в России погода не радует. Благо, ваше радио приносит мне каждое утро море позитива. Моя работа заключается в том, что я привожу заказы на маркетплейсы в любую погоду. Так сказать, тоже приношу кому-то радость. Тимур из Екатеринбурга. Молодец, тезка. Так держать. Да, вижу, фотку скинул дождливую. Ну, нормально. Такое нынче лето. Не грустим, друзья. В мессенджер Макс заходите, под постом позитив оставляйте свои позитивные сообщения по возможности. За самое позитивное подарю тостер. Удачи всем.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: В компании Retro FM даже понедельники приятные, не только благодаря вот такой классной музыке и классным ведущим, чего же там скромничать, но и благодаря тому, что можно получить летнюю премию, то есть выиграть деньги. Что нужно сделать, спросите вы? Слушать внимательно утреннее шоу «Первая смена» на Retro FM и не упустить свою летнюю премию. Максимальная сумма выигрыша – 25 тысяч рублей. Так что игра стоит свеч. С 7 до 11. Сегодня не пропустите.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов в российской столице. Утренний экспресс продолжает свой путь в легкий и бодрый понедельник.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.
3: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от страха

0: Late at night.
1: Согласен с девчонками из группы Maywood. Поздней ночью в нашей жизни происходит много чего интересного. Ну а что ждать от предстоящего дня? Узнаем прямо сейчас.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Для тех, кто потерялся во времени, напоминаю, 29 июня на календаре, понедельник. Сегодня желательно перепроверять детали, особенно если это касается старых договоренностей или обещаний. И надо следить за эмоциями. Далее по порядку. Овны, неожиданное событие сможет ускорить путь к цели, но важно оставаться гибким. Тельцы, случайное наблюдение поможет иначе взглянуть на давно знакомую жизненную ситуацию. Близнецы, возможно, сегодня стоит вернуться к незавершенным делам, чтобы двигаться дальше. Раки, помните, в отношениях нужно различать факты и предположения. Львы, сегодня, вероятно, ошибки из-за невнимательности или неточности. Девы, искренность поможет укрепить отношения и убрать лишние сомнения. Весы, не позволяйте чужим ожиданиям определять ваши решения. Скорпионы, внимательно перепроверяйте сообщения и документы. Стрельцы, чтобы не остаться с пустым кошельком, не доверяйте всему, что вам говорят. Козероги, внутренняя дисциплина поможет сохранить верное направление. Водолеи, если тайное становится явным, будьте на стороне правды. Честность принесет больше пользы. Рыбы, в общении с единомышленниками обращайте внимание на обещания.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: 6 часов 15 минут уже в столице. И вот актуальное сообщение к этой минуте. Передаю привет в Красноуфимск. Хочу пожелать им тепла. Я отправляю кусочек лучика из Новосибирска. Скоро увидимся, написал Наталья. Доброе утро, Ретро-ФМ. Ура, я наконец-то сегодня выспалась. Вот что значит лечь пораньше спать и сразу утром на позитиве. Все здорово сразу. Улыбаемся и завтракаем. Советую всем обращать на это внимание. Сон нужен всем. Из Севастополя Ксюша. Далее. Врезаясь в ночь сквозь звезды через сонный лес, летит вперед наш утренний экспресс. Долой тоску и негатив, пусть будет смех и позитив. Илья из Москвы. Поэт Илья из Москвы, я так понимаю. Хороший стих Илья. Может быть, даже подарю вам за него тостер. Может быть, но это не точно. В мессенджер Макс и во все остальные социальные сети Ретро-ФМ отправляйте свои позитивные сообщения. Через 20 минут следующую порцию ваших посланий озвучу. Ну и подведу итоги. Подарю кому-то из вас тостер. Пишите. Всем удачи.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Рой Орбисон как бы напоминает, что лучший способ начать рабочую неделю идеально – это сделать комплимент любимой женщине, ну или коллеге по работе. Продуктивность сразу же возрастает в разы, поверьте. Причем как у женщины, так и у вас. 6.30, столица. Самое время заглянуть в прошлое.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: На календаре понедельник, 29 июня 2026 года. Сегодня день кораблестроителя в России. Новый профессиональный праздник, который впервые отметили в 2017 году. Дата 29 июня выбрана не случайно. В этот день, в 1667 году, был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского корабля фрегата «Орел». Согласно архивным данным, это первый российский военный корабль, построенный по государственному заказу и на государственные средства. Сейчас в России действует более 1000 предприятий, занятых в судостроении, судоремонте, производстве разного вида оборудования, материалов и комплектующих для судов. Их сотрудники сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Поздравляем! День рождения! Сегодня отмечают российский грузинский эстрадный певец, актер и композитор Сосо Павлиашвили и актриса театра и кино, заслуженная артистка России Ольга Машная. 29 июня в 1855 году в Лондоне вышел в свет первый номер газеты The Daily Telegraph, которая сейчас является одной из наиболее популярных и многотиражных газет Великобритании. Она стоила всего 1 пенс. Благодаря такой ценовой политике Daily Telegraph быстро стала чемпионом Британии по тиражам и явилась родоначальницей так называемой прессы за пенни. В настоящее время средний ежедневный тираж периодики составляет более 600 тысяч экземпляров. Ну а еще сегодня отмечается Международный день тропиков, праздник объятий и день миндального батончика. Так что отмечайте на здоровье.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ну что, давайте посмотрим, что у нас имеется к этой минуте. А имеется у нас очень много сообщений, поэтому я, видимо, не все успею озвучить, но постараюсь захватить по максимуму. Итак, зиму перезимовали. Неужели лето не перезимуем? Написал Андрей. Прям золотые слова. Да, доброе утро, Ретро-ФМ. Погода в Хабаровске супер, как и настроение, потому что мои родители на даче. Я могу сама отдохнуть дома. И никто не будет мне говорить, как лучше заправить постель. Хочу передать привет родителям Оле, Диме и братику Ванечке. Это сообщение от Леры. Классного тебе отдыха. Доброе утро всем. Выходные удались на славу. Сплавились по реке Ай под дождиком, но с отличной компанией. Утки прикольные, как собачки за плотом, за вкусняшками плывут. Написала Златоуста Резида. Еще одно послание. Привет, Ретро-ФМ. Делюсь классным событием. У меня сегодня первый рабочий день на месте мечты. Ага. Немного волнуюсь, но предвкушение крутое. Ваша музыка очень помогает настроиться на победу. Зажгите в эфире для уверенности. Анна Смоленск. Зажжем, конечно. Ну и желаем вам удачи, Анна. Тем более, что победа этим утром уже с вами случилась. Здесь, на Ретро-ФМ, за ваше позитивное сообщение дарю вам тостер. Мои поздравления.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Don't cry tonight. Никаких слез сегодня. Только смех и радость, только позитив, только шоу «Первая смена». Саша Светлов, Рита Субботина уже скоро к вам присоединятся. И, как всегда, сделают утро понедельника супер-турбо-гидро-мега-ультра-клевым. Я, Тимур Соколов, с вами прощаюсь. Всем пока, классного дня.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Лето продолжается. Начинаем новую классно рабочую неделю в компании с любимыми хитами первой сменой. Что нам необходимо в 7 утра? Конечно, новости. Вадим Ривман здесь. Доброе утро.
1: Обязательно поделюсь. Привет, доброе утро. Итак, в Госдуме предложили суммировать пенсионные баллы при работе по совместительству, изменить систему расчета для граждан, работающих у нескольких работодателей, предложил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, необходимо учитывать все заработанные баллы. Нилов пояснил, что сейчас, даже если гражданин работает по совместительству у нескольких работодателей, то максимум рассчитывается в рамках установленной суммы и ограничен 10 баллами. Все округа Херсонской области, полностью или частично обесточены. Сейчас об этом сообщил глава региона. По словам Владимира Сальдо, аварийные службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома людей. Ранее, минувшей ночью, о масштабных отключениях энергоснабжения в Запорожской области из-за атак ВСУ заявлял губернатор региона Евгений Болицкий. Он сообщил, что восстановительные работы начнутся после стабилизации обстановки в регионе. Власти Австралии решили вдвое увеличить размер штрафов для владельцев соцсетей за нарушение закона, который запрещает использование этих платформ лицами младше 16 лет. Максимальный штраф за нарушение закона возрастет теперь до 68 миллионов австралийских долларов. Это примерно 3,5 миллиарда рублей. Напомню, что ранее доступ к социальным сетям детям и подросткам запретили сразу несколько стран, в том числе Австралия, Турция, Малайзия. Также запрет на доступ детей к соцсетям активно обсуждают во Франции, Испании, Дании и Португалии, еще в нескольких европейских странах. В этом месяце, например, о планах запретить соцсети для детей до 16 лет заявили власти Великобритании. Предполагается, что запрет вступит в силу в начале следующего года. Жара возвращается в столичный регион. Как рассказали в гидрометцентре России, на этой неделе в Москве и Подмосковье ожидается потепление, а к четвергу, ко 2 июля, воздух прогреется уже до плюс 32 градусов. Температура будет расти постепенно. Так, сегодня в Москве и области ожидается плюс 24, во вторник в столице уже 26-28, в Подмосковье 24-29, ну а к среде столбики термометров поднимутся уже до 30-градусной отметки. Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 6 копеек, евро

0: 8740, а на Ретро FM стартует первая смена. Просыпаемся с добрым утром.
1: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро FM.
2: Классного понедельника всем, кто уже проснулся.
3: Доброе утро.
2: Ну и самая главная новость этого дня, возможно, всей недели, к нам возвращается она, наша любимая, неповторимая, долгожданная, можно сказать, ювеличество. Летняя премия, ребята! Игра для парочек до 25 тысяч рублей будет возможность выиграть каждый день.
3: Ну все сказал. Я просто слушала и радовалась тому, что парочки смогут что-то выиграть. Вот. Еще у нас впереди будет нейрохит уже очень скоро. Мы для вас тему классную подготовили. Ну и, конечно, музыка. Как без нее?
1: Первая смена на Ретро FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на 29 июня, на финальный понедельник этого июня. Сегодня желательно перепроверять детали, особенно если это касается старых договоренностей или обещаний. И надо следить за эмоциями.
2: Овны, неожиданное событие может ускорить путь к цели, но важно оставаться гибким.
1: Тельцы, случайное наблюдение поможет иначе взглянуть на давно знакомую жизненную ситуацию.
2: Близнецы, возможно, сегодня стоит вернуться к незавершенным делам, чтобы двигаться дальше.
1: Раки, а вы помните, в отношениях нужно различать факты и предположения.
2: Львы, сегодня, вероятно, ошибки из-за невнимания или неточности.
1: Девы, искренность поможет укрепить отношения и убрать лишние сомнения.
2: Весы не позволяют чужим ожиданиям определить ваше решение.
1: Скорпионы, внимательно перепроверяйте сообщения и документы.
2: Стрельцы, чтобы не остаться с пустым кошельком, не доверяйте всему, что вам говорят.
1: Козероги, внутренняя дисциплина поможет сохранить верное направление.
2: Водолеи, если тайное становится явным, будьте на стороне правды, честность принесет больше пользы.
1: Рыбы, в общении с единомышленниками обращайте внимание на обещания.
2: И просыпать в классном настроении в этот понедельник.

0: Ты что в выходные делал? Где был?
1: Я?
0: Что-то ел вкусное.
1: Вообще, да, лисички, грибы нашел невероятно на рынке. Вот картошечка, лисички, да, так чисто домашние. Да-да-да, все пожарили.
0: Ой, как вкусненько. Так, я тоже была на даче, мы там тоже жарили шашлычки с лучком. И у меня хорошая новость. 7.14, кто сейчас завтракает, и тоже так, ах, лука навернул. Мы будем жить дольше. Вот мы конкретно за эти выходные оздоровились. Итак, любители лука живут дольше. Это подтвердили ученые, а не то, что я, как бы, понимаешь, это сейчас выдумала. Овощ, от которого все плачут при нарезке, на самом деле просто суперфуд для долгожителей. Говорят, те, кто регулярно ест лук, вот вообще реже болеют. Ну, всяческими там болезнями. Опять же, вампиры, если что, нападут. Ты такой, хоба, смотри, что у меня есть. Это мощный растительный что вообще?
1: Антиоксидант.
0: А потому что 7.14 понедельник, знаешь, вообще хорошо, что я хотя бы как-то вот, ну, слогав слово соединяю. Снижать давление, клетки от разрушения бережет. Короче, там столько всего содержится. Ух.
1: Мне кажется, те, кто не едят лук, они же еще под большим, да, на них же еще и дышат.
0: Ой.
1: Поэтому получается, что они вдвойне как бы могут меньше прожить.
0: Вот так вот, знаешь, в сольку его и хрусть. О, как вкусно, невероятно.
1: Ну, поплакали в начале этого утра. И продолжим с нашими хитами. Абба на Ретро-ФМ.

0: На местах приветствуем.
1: Звукорежиссер
0: Александр тоже вернулся с выходных. Вадима Ривовна, вы уже слышали, так что в полном составе запускаем эту неделю.
1: Так, а скажи мне, вот...

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня не просто день 29 июня. Сегодня день поисков кладов и секретов. Искал в детстве клад.
2: Да, конечно. Знаешь, вот эти вот как стеклышки.
1: Да.
2: Ты какую-то там штучку вот так вот запихиваешь. Это так великолепно интересно.
1: Практически
2: было.
1: Бриллиант, да. Ну, сегодня мы будем говорить и про клад, и, конечно, про секреты. Про секреты, которые мы узнаем. Секреты, которые мы храним. Которые мы не очень храним. Которыми мы делимся. Мне когда-то понравилась такая фраза. Женщина умеет хранить секреты, но сообща.
2: Нет.
1: Ты согласна с ней?
2: Не, не согласна.
1: Вот я и мы не будем согласны с ней.
2: Смотри, я такой человек, которому все доверяют свои секреты. Не то, что я хвалюсь, но, конечно, хвалюсь. А знаешь, что почему? Я вообще все забываю. Вообще, у меня столько чужих секретов, ты не представляешь. Но самый прикол...
1: Но самое главное, ты это забываешь, а мы-то не забыли все, мне... что он нам рассказал.
2: Это другое. А я как бы ничего не скрываю. Знаешь, я открытый человек. А потом, когда мне люди что-нибудь говорят, я такая, а, да? Он говорит, ну я же тебе по секрету рассказывала. Я говорю, так я же, мне идеально рассказывать секрет. Я забываю через 3 дня примерно.
1: А люди ходят, как она хорошо умеет хранить секреты, да.
2: Не, ну
1: человек,
2: я...
1: который
2: а
1: просто
2: нет?
1: забывает через 5 минут
2: нет,
1: все, что ей говорят.
2: Согласись, умею
1: это
2: уже.
1: Просто разные грани как бы одного и того же процесса.
2: Да,
1: но на самом-то деле не так просто хранить секреты.
2: Точно,
1: и этому уже объяснение придумали. Вот секреты, они же нас мучают. Причем не когда мы только их узнаем, а потом, когда остаемся в одиночестве и начинаем вот это вот все прокручивать. Или особенно, когда только не рассказывай или не думай
2: ой,
1: про вот это.
2: Это самое дурацкое.
1: Есть эффект вот розового слона да. или белой обезьяны, говорят. Если стараться не думать о розовом слоне, то тогда
2: слоне, да.
1: он чаще всего будет всплывать
2: подумала,
1: в голове. Да. Да,
2: да.
1: Но есть на самом деле всякие способы и методы, как от этого можно избавляться. Ну вот один из них расскажу, остальное все позже. Например, говорят, напишите письмо подробное, такое электронное сообщение, в пустой чат самим собой. Выговоритесь полностью в экран, но потом обязательно удалите. То есть вот надо обязательно как-то это либо рукой, либо там напечатать, чтобы выплеснуть изнутри, а потом
2: рукой.
1: Уже удалить.
2: А то вот так вот кому-нибудь случайно отправишь и...
1: Ну, бывает, да-да. Так что надо
2: случайно.
1: Быть внимательнее. Да, сегодня мы говорим о секретах, в том числе и, да, в нашем канале мы запустим опрос. Он пока, да, будет закрыт, и проценты будем видеть только мы. А вы умеете хранить секреты? Будет 4 варианта ответа. Да, конечно, смотря какие. Все сразу выдаю. И, а вам зачем вообще?
2: Да.
1: Так что надо будет проголосовать для того, чтобы потом мы устроили особое мнение, конечно же, по мотивам секретов.
2: Друзья, рассказывайте, вот умеете ли вы хранить секреты. Вообще глобально в нашу тему пишите. У нас есть масса, у нас есть другие соцсети. Везде пишите, мы все прочитаем. Может быть, приходилось рассказать чужие секреты. А может быть, есть что-то, что вы до сих пор держите и не знаете, как вообще с этим жить. Расскажите. Сегодня у нас все о секретиках.
0: Между тем на ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН
8: 111-774-664-62-69.
9: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на 1000 товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
12: А вдруг ремонт
3: обернется кошмаром.
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
12: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
16: В прятки интереснее втроем.
17: А для футбола нужно хотя бы четверо.
18: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
19: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
20: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: И сахар, и бальзам, и что, и повидло, где уши, да, как угодно называть. Ну, легендарный Роксет на ретро.
1: У нас в КВН эту песню перепевали, как в мире шуток. Вот этот в КВН много друзей. Обожаю все эти
0: шуга
1: песни.
0: Шуга и шутки, как шутка. Хорошо ложится-то.
1: Все хорошо ложилось, понятно? Так, чтобы с нами не играли.
0: Ну, да-да-да, вам повезло. Что ж, ребята, 7.28, точное московское. Рабочий день у многих еще не начался. Если что, хочется дать один совет для сплочения коллектива в будущем. Сплетня на начальстве. Не только улучшают здоровье болтунов, но и поднимают командный дух. Да-да-да. Если в команде разлад, просто назначьте, да, ну, одного из директоров. Не обязательно самого-самого главного. Кто знает, может быть, это риск. Но кого-то из руководства для того, чтобы обсудить, перемыть косточки. Потому что ученые даже пришли к выводу, что вот это самое перемывание не только делает людей более причастными к общему делу, но еще повышает готовность к сотрудничеству. Я даже вижу собеседование новое, когда спрашивают: здравствуйте, вы там пьете на работе, да, какие-то там вредные привычки есть, да, начальство любите обсуждать перемывание косточки? Я такие: да нет, вы что, я такой: вы нам не подходите, да. До свидания, у нас важен командный дух, или, один, знаете, за всех как... и все за одного, начальник, какашка.
1: У нас начальник, а вы готовы к сотрудничеству.
0: А вы очень хороший, перспективный кандидат. Половина восьмого. Новости серьезные от Вадима Ривмана.
2: Да, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, материнский капитал и другие социальные пособия в нашей стране проиндексируют с 1 февраля следующего года. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Точный процент индексации станет известен только после подведения окончательных итогов по уровню фактической инфляции. Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,5 в китайской провинции Сычуань увеличилось до 13 человек. Все пострадавшие получили незначительные травмы и были доставлены в больницу. Эвакуировано 200 человек. Серьезных жертв нет. Общественный порядок стабилен. Работы по ликвидации последствий ведутся организованно. Более 60% косметологии в России работают без лицензии, с незарегистрированными препаратами и без соблюдения требований безопасности. Об этом сегодня пишет «Известия» со ссылкой на исследование общественной потребительской инициативы. Аналитики изучили деятельность более 1000 организаций в 85 российских регионах. Результаты показали, что полностью легально работают только 6,5% компаний. Но в это число вошли организации, которые не только обладают действующими лицензиями, но и производят официальные закупки лекарств. Особую тревогу вызывает практика выездных процедур на дому. Такие услуги не только запрещены, но и несут серьезные риски для здоровья, включая заражение гепатитом и ВИЧ из-за нарушения стерильности. Почти 13 миллионов россиян, а это 12% взрослого населения страны, страдают от игровой зависимости, об этом пишут «Известия». Игровая зависимость или лудомания является одним из наиболее распространенных психических расстройств. В группе риска в первую очередь попадают мужчины в возрасте от 25 до 44 лет, то есть экономически активная часть населения. При этом за помощью обращаются только 5-10% из тех, у кого есть признаки зависимости. Многие игроки оказываются в многомиллионных долгах, теряют работу, разрушают семьи, сталкиваются с серьезными проблемами психического и физического здоровья, отмечает издание. Сборная Канады победила команду ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу со счетом 1-0. Канадцы впервые в истории вышли в 1/8 чемпионата мира. Для национальной сборной это третье участие в чемпионате мира. В следующий раз сборная Канады сыграет с победителем матча Нидерланды-Марокко. Еще курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87,40. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Ну вот, только начали уже игры, смотри на них.
1: Ну, петь уже надо, потому что 7.37 понедельник. А как без этого? А как без нейрохита?
0: А как не согласиться с Маргаритой?
1: У нас там уже небольшое локальное восстание машин. У нас уже и Ишка взяла, переделала хит какой-то классный.
0: Вам всем конец, сказала Ишка. Ну, не всем, но части вам точно придет конец.
1: Нет. Тебе тот, кто будет песню угадывать, тебе так и приделала. А если отгадаешь, она потом так и сказала. Беспроводные наушники или поощрительный приз – это годовая подписка на популярный музыкальный сервис. Звони!
0: 23-24-88-3. Не забывай про код Москвы. 495.

0: И в первой игре этого утра будет участвовать Сергей из Норильска. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Как начался ваш день в Норильске? Сергей, расскажите.
1: Да, хороший день у нас.
0: Ну, такой рабочий.
1: Погода стоит теплая. А?
0: Он у вас рабочий или вы сегодня решили придумать
1: себе? Рабочий, рабочий, работаем.
2: Так, а погода теплая, это какая? Нам интересно.
1: Ну, сейчас 20 и жарко.
2: Супер,
0: 20 супер. И жарко. Вот, что за стакан наполовину полон. Действительно, очень оптимистично и хорошо. А то некоторым и 25 недостаточно, чтобы лето ощутить. Итак, наш позитивный, оптимистичный Сергей. Мы надеемся, что и после этой игры вы тоже будете таким же жизнерадостным, вдохновленным. Потому что можно выиграть беспроводные наушники. А можно и годовую подписку на музыкальный онлайн-сервис. Что происходит? Игра нейрохит, в которой нейросеть изменила песню известную. Только музыкальную ее часть. Текст оставила прежнее. Вам по тексту и надо понять, а кто же исполнял оригинал-то. Все ясно?
1: Ясно.
0: Отлично. Ну, сегодня загадан невероятно известный исполнитель, у которого просто непростительно большое количество хитов, любимых народом. Поэтому мы вам желаем удачи, легкой игры, и первый нейрохит уже звучит на Ретро-ФМ.

0: А мне кажется, что ее даже на чемпионате мира могла бы быть одной из песен, да, саундтреком. Очень хорошо. Такая шокирующая. А что я такое не написала? Ну что ж, Сергей, какие мысли?
1: Ой, даже нет, вообще никаких.
0: Вообще никаких. Хорошо, у нас есть вторая подсказка. Давайте послушаем.

0: точно. Авраам Руссо поет саундтрек «Чемпионату мира». Ну-ну-ну, чей хит? Зачем же мы расстались?
1: Зачем же мы обиделись, зачем же мы расстались? Вроде серебры.
0: Сябры, в смысле, хотел сказать, да? Мне просто серебры, да. Серебры, да. Серебры. Но не сябры. Ну, давайте так. Вот эпоху вы, в принципе, правильно угадали, когда все начиналось. Сейчас последний шанс. Имя и фамилия,
2: да,
0: отдельного артиста.
2: Другой.
0: Который
2: очень
0: и
2: известный.
0: Себе песни писал. И, конечно, различными ВИА тоже.
2: Да,
0: поэтому,
2: да.
0: Ну, давайте. Три секунды. Кто этот маэстро?
2: Маэстро.
0: Есть версия? Нет версии.
1: Не, ну это не круг. Ой, не круг.
0: Раньше.
1: Нет, даже не вспомню, если честно.
0: Ну, если често, тогда давайте послушаем
2: слушать.
0: Правильный ответ. Весна, какая бы ночь, какие дни настали. Ну, теперь-то понятно?
1: Да.
0: Понятно, это
1: Юрий Антонов, ну как? Ну, больше.
2: Хорошо.
0: Ладно, Сергей, будем ждать вас снова в гости. Действительно, Юрий Антонов был загадан, и на этом мы сделаем особый акцент в ближайшие минуты, потому что, конечно, с удовольствием послушаем еще один из многих хитов Юрия Антонова, любимых народом. Сегодня подарки остаются у нас для уже следующих участников. А сейчас давайте к музыке.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, 7.50, точное московское. Сегодня день поиска вкладов и секретов. Вот секреты мы и обсуждаем. У кого какие, кто ими делится, кто умеет хранить, а кто просто забывать, например.
2: Я?
1: Но все думают, да, что вот какой человек ни секрета не выдал. Что ж, делимся историями. Доброе утро, пишет Наталья. В 90-е торговали на рынке. Был у меня знакомый, который говорил, ну расскажи, расскажи, не бойся. Об этом будем знать только я, ты и полбазара. Слышал фразу. Да.
2: Алексей Юрьевич нам пишет, хранили я секреты или нет? Не скажу, потому что это секрет.
1: Ну, достойно, достойно.
2: Так, Ленус пишет, да, я, конечно же, умею хранить секреты, когда кто-то делится чем-то сокровенным, это словно доверяют частичку себя. Я отношусь к этому с большим уважением и никуда не пускаю эти слова. А вот если, знаете, человек рассказал секрет, а там что-то, ой, не очень хорошее, ой, не очень правильно. Вот давайте еще с этой точки зрения поговорим. Будете ли вы осуждать, хранить или срочно сказать, да, пойти рассказать тому, кому, ну, там, надо, например,
1: да,
2: о
1: да,
2: ком
1: да.
2: этот секрет.
1: Может быть, если есть какая-то угроза, вот такой секрет вы раскройте или нет, тоже интересно узнать. Евгений пишет, самый лучший способ не сказать лишнего или выдать секрет, это своя жизнь и активное в ней участие, погружение. То есть занимайтесь своей жизнью, а не чужими секретами и сплетнями.
2: Мария пишет, о, я идеальный хранитель секретов и тайны. У меня память плохая, собственно, как у меня. Вообще, девочки, если, ну, секрет вот такой, о котором прям хочется кому-нибудь рассказать, расскажите мужу. Муж точно никому не расскажет, потому что он вас нифига не слушает.
1: Вы его прибьете. Ну что, ребят, давайте так, это еще не все истории, которые вы написали, мы к ним обязательно вернемся. Да, но и отдельно есть же всякие способы о том, как можно преодолевать вот эту тяжесть, трудность, когда хочется рассказать секрет, и вроде как нельзя. Да-да-да, потому что, ну, иногда слишком тяжело с этим жить, но на самом деле методы есть. Мы вот говорили о том, что можно написать, да. Исповедь незнакомцу еще есть такой способ. Существуют анонимные онлайн-платформы специальные, и чаты, где можно излить душу без риска.
2: Расскажи мне о себе, я никто твой. Помнишь?
1: Конечно, начало славной карьеры певицы Слава. А потом уже было одиночество, сволочь, да, и скука. Да, да. И господин Дробыш, который буквально пару дней назад был в гостях на Ретро-ФМ. Кстати, подкаст можно спокойно найти в интернете, если вдруг кто пропустил. Ну, а мы пропускать ничего не будем. Впереди хиты, впереди особое мнение и ваше сообщение в соцсетях. Обязательно все зачитаем.

0: уже 8, а первая смена здесь. Тут как тут, хиты тоже наготове. Присоединяйтесь к нам. Вернулся к своему важному делу и Вадим Ривман. Новости подготовил. Доброе утро.
1: Да, пришел с ними. Доброе утро. Привет. Итак, запасы бензина в России составляют около 1 700 000 тонн. Это практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с правительством по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом. Президент отметил, что ранее накопленные объемы топлива уже направляют на внутренний рынок. Президент также признал наличие дефицита топлива в России, но назвал его некритичным. По словам главы государства, удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре создают проблемы, но поврежденные объекты оперативно ремонтируют. Дежурные средства ПВО за вечер и ночь перехватили и уничтожили 209 украинских беспилотников над регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. По данным Минобороны, дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, а также Смоленской, Тверской, Тульской областями, над Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом. В Европе за неделю погибли более 1300 человек из-за жары, об этом заявил глава ВОЗ. По его словам, от экстремальных температур сейчас страдают около 150 миллионов человек, в регионе закрываются школы, энергосети работают на пределе возможностей. По словам Гебрейсуса, из-за глобального потепления и изменений климата аномальная жара в Европе теперь наступает гораздо чаще, чем раньше. Среди стран, которые охватила жара в конце июня, Франция, Испания, Италия, Великобритания, Германия и другие. Более 90% пользователей электросамокатов в России нарушают правила дорожного движения. А об этом пишет сегодня газета «РУС» со ссылкой на аналитиков. Они проанализировали более 80 тысяч поездок в Екатеринбурге и Самаре с помощью платформы ИИ-видеонаблюдения. Так вот, исследование показало, что только около 10% самокатчиков соблюдают ПДД, останавливаясь на пешеходных переходах и передвигаясь без пассажиров. Ну и последний, 11-летний китайский школьник установил необычный мировой рекорд Гиннесса. Он сделал из бумаги миниатюрную лягушку, которая смогла прыгнуть на 2,5 метра. Это дальше, чем преодолевают, кстати, в прыжке многие настоящие лягушки. Юный мастер существенно превзошел предыдущее достижение. Прежний рекорд оказался превышен больше, чем на метр. Оригами-лягушка — это популярная детская забава. На дальность прыжка сразу несколько факторов влияют. Свойства бумаги, аккуратные сгибов, точка приложения усилия и угол отпускания. Ежедневно Лян Чэньхао уделял тренировкам по 20 минут. И еще курсы валют: доллар 77.06, евро 87.40. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: 2:09 в столице. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Саша, Рита на местах. Вы все там. Месси, Месси, рекорды, рекорды. Вот он, рекорд дня. Китайский мальчик 11-летний взял и создал бумажную лягушку, которая на сколько там метров? На 2 улетела.
1: 2,5.
0: Вот все делали, да. Ну вот, честно говоря, и на метр не улетала. Это талант. Да. Это тренировки, это спорт.
1: Ты понимаешь, когда ты ощущаешь, что ты хуже прыгаешь, чем маленькая лягушечка, которую сделал китайский мальчик.
0: Это точно. А у нас на RetroFM тоже есть свои классные новости и рекорды. Ребята, возвращается игра, в которой приз такой, но с которым, наверное, ничего не сравнится.
1: А это же ты про летнюю премию, про игру для парочек, которую можно выиграть до 20 тысяч рублей?
0: 25 тысяч рублей.
1: Хотела пятерочку себе зажать.
0: Ну, а как бы, да-да-да. Характер такой, да, а вдруг не заметит никто.
1: А что такое?
0: Да, ребят, присоединяйтесь и пишите еще насчет секретов. Умеете вы их хранить или нет? У нас тема дня сегодня такая. Ну, а пока потанцуем Макарайнова.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Понедельник классный будет. А вы еще не знали, да? Ну, просто вы гороскоп еще не слышали. 29 июня. Сегодня желательно перепроверять детали, особенно если это касается старых договоренностей или обещаний. Ну и еще надо следить за эмоциями.
2: Овны, неожиданные события могут ускорить путь к цели, но важно оставаться гибким.
1: Тельцы. Случайное наблюдение поможет иначе взглянуть на давно знакомую жизненную ситуацию.
2: Близнецы. Возможно, сегодня стоит вернуться к незавершенным делам, чтобы двигаться дальше.
1: Раки. Помните, в отношениях нужно различать факты и предположения.
2: Близнецы. Возможно, сегодня стоит вернуться к незавершенным делам, чтобы двигаться дальше, если вдруг вы не увидели. А львы. Сегодня, вероятно, ошибки из-за невнимательности или неточности.
1: Девы. Искренность поможет укрепить отношения и убрать лишние сомнения.
2: Так, весы. Не позволяют чужим ожиданиям определять ваше решение.
1: Скорпионы. Внимательно перепроверяйте сообщения и документы.
2: Стрельцы. Чтобы не остаться с пустым кошельком, не доверяйте всему, что вам говорят.
1: Козероги. Внутренняя дисциплина поможет сохранить верное направление.
2: Водолеи. Если тайна становится явным, будьте на стороне правды, честность принесет больше пользы.
1: Рыбы, в общении с единомышленниками обращайте внимание на обещания.
2: И просыпайтесь, ребята, конец июня, понедельник. Давайте хорошенько его проведем.

0: 11 на Ретро-ФМ.
1: 8.12, точная московская, Саша и Рита, которые в ближайшую минуту хотят разобраться все-таки противоположности. Притягиваются или нет? Вот ты как считаешь. Ну, кого бы ты выбрал? Давай так, вот просто идеальный мир, да, и я выберу того, кто максимально на меня похож, взгляды и так далее, образ жизни.
2: Раньше, когда я была помоложе, я бы выбрала того, кто на меня похож. А сейчас я думаю, зачем нам две истерички дома, понимаешь?
1: То есть ты за то, чтобы все-таки противоположности и дополнять друг друга?
2: Да, он спокойненький, я истерю, все как
1: надо. А вот ученые теперь говорят, что противоположности вообще не притягиваются. Да-да-да, выбирают тех, кто похож на нас по ценностям, по характеру, уровню образа, политическим взглядам и даже по внешности. Ну, с псом
2: так
1: точно
2: же,
1: совпало все.
2: Да-да-да. Кудрявенький, рыженький.
1: Вот, да-да-да, Беня есть. Так вот, эффект сходства оказался значительно сильнее, чем эффект дополнения. Ну, это у большинства. Да, очень, говорят, важное влияние политические взгляды имеют. Да-да-да, вот если там левый и правый сильно отличаются, то качество отношений сразу начинает хромать.
2: Конечно,
1: о чем же еще на кухне ругаться? Вот, ну и в более современных индивидуалистических обществах, говорят, работает идеализация партнера. А в традиционных сход по статусу и образованию. А я вспомнил диалог из квартета «И», когда Камиль, по-моему, сказал, что в последнее время больше всего дружат по графику и статусу. Ну, то есть, кто работает в похожее время и по статусу больше совпадает. А интересы это иногда даже уходят на второй план.
0: На Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, хотелось спросить, а вы умеете хранить секреты? Кстати, у нас специальный опрос есть, да, там даже есть 4 варианта ответа. Да, конечно, умею. Второй вариант, смотря какие. Третий, сразу все выдаю. Ну и четвертый вариант, а вам это зачем? Проголосуйте обязательно, мы потом это используем для игры «Особое мнение», до которой остается меньше получаса.
2: Так, значит, Галина нам пишет целых 2 сообщения. Первое сообщение. Однажды чуть не раскрыла чужой секрет. Подруга доверилась перед важной встречей, а я уже открыла рот, чтобы поделиться с братом. Так хотелось выговориться. Остановилась, потому что вспомнила. Доверие не бывает чуть-чуть. Решила вместо этого проговорить все вслух коту. Он кивал, ну или просто ел. Сработало, полегчало. А секрет остался при мне. А секрет, который я мечтаю узнать, что такое?
1: Я не понял. Секрет остался при мне или в Кремле?
2: В Кремле, где он остался? А секрет, который я мечтаю узнать, что там в голове у кота, когда он в 3 ночи устраивает марафон по квартире? Я спасаю мир или мне просто скучно? Вот это мне и нужно выяснить. О, если бы наши животные умели разговаривать, я думаю, там было бы...
1: Это точно.
2: Хочу интересненько.
1: Один интересный секрет товарищ по имени Дэвид из Великобритании рассказать. Там такая необычная история. Выиграл он в лотерею 12 миллионов фунтов. И скрывал это от семьи. Скрывал от друзей. Несколько дней человек держался, да. Продолжал ходить на работу плотником. Ну, то есть, вот жизнь как жизнь была. Ну и, наконец, он все-таки решил раскрыть секрет. Устроил грандиозный праздник. Полностью обеспечил всех своих родственников, конечно. Мне вот интересно было бы вот видео посмотреть, да, вот реакцию этих друзей. А с чего ты неделю молчал? Что за дела? Что за движ?
2: Пу-пу-пу.
1: Интересно, да-да-да. Попал ли он в травматологию после этого?
2: Раз, и отец приходит в шубе норковой. Да. А это ж, да там просто выдали, ну, премию там, взял шубами.
1: Да, папа решил кардинально поменять свою жизнь.
2: Так, Сергей Борисович нам пишет, самый сложный и большой секрет, который я хранил, это секрет, когда моя дочь и зять сказали, что ждут ребенка. Потом добавили, пока никому не рассказывай, скажем, когда будет второе УЗИ.
1: Так.
2: Вот, да. У меня была такая же история, когда моя сестра ждала вот этого дьяволенка, которому вчера 6, когда там, ну, пару дней назад исполнилось. Они ждали, приехали ко мне, я была в отпуске в другой стране. Сидели-сидели и таки, нам нужно тебе кое-что рассказать. Потом, ну, игристое, естественно, было. И после игристого мать, представляешь, взяла и начала как будто читать на другом языке. Она так смотрит на какую-то банку, читает внимательно. Я говорю, мам, ты чё? Это не на русском написано. И теперь мы каждый раз говорим, что вот видишь, у нас теперь такая традиция. Налейте чуть-чуть, она будет вам на другом языке читать.
1: Интересная, да-да-да. Иногда человек раскрывается, да, после таких небольших приключений.
2: Она такая, да в смысле, это же русский, мы такие...
1: Ребят, пишите ваши истории о секретах, о том, как вы их храните, или как вы даете, или как, что вам помогает справляться вот с этим состоянием. Это очень хочется поделиться,
2: котом,
1: но нельзя,
2: кстати,
1: нельзя, нельзя.
2: Классная история.
1: Да, ну собака тоже, я думаю, верный друг, как бы послушает, пожалеет тебя, потрется, но не расскажет никому и ничего. Что ж, ребята, ждем. Макс есть группа «Первая смена» ВКонтакте, пишите где угодно.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: любили самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Интернет-поток Retro FM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo. 12+.

0: Еще немного свежих, но уже проверенных временем хитов от Sugar Babes. Только что на Retro FM. Движемся вперед. Это первая смена понедельника, но настроение вообще не понедельничное.
1: Интересно, им тоже родители говорили: вот, девчонки, будете хорошо петь, будете зарабатывать на вашем творчестве.
0: Интересно, просто... какие родители так говорят? Они наоборот. Может, и нормальную профессию получишь,
1: да,
0: а
1: да,
0: петь
1: да,
0: для
1: да,
0: души
1: да.
0: Вот это
1: вот.
0: Вот,
1: я как раз про супер родителей, которые как раз хотели показать своему сыну, который сейчас занимается музыкой, что талантом можно заработать, и чуть не разорились на гонораре. В итоге.
0: Подробнее, пожалуйста.
1: Короче, выложили родители видео в интернет, и эти ваши. Мальчик играет на фортепиано, они говорят: да можно, можно зарабатывать. И говорят: так, значит, вот за каждый лайк под этим фото тебе будет 100 рублей. Но проблема в том, что видео прям развирусилось. Уже более 100 тысяч лайков.
0: То есть 10 миллионов, подожди.
1: Родители отдали 30-ку пока что. И сказали, что типа: эй, остопорнитесь, остопорнитесь. Это, конечно, все нормально, но...
0: Уже пишет на видеохостинг: слушайте, по-моему, этот контент нарушает чьи-то права. Опасен. Заблокируйте, удалите его к черту. И весь этот как-то аккаунт.
1: В конце концов, а продюсерский процент? Это же мы тебя в музыкалку устроили.
0: Конечно. А во-вторых, большое спасибо за своевременную новость о том, мой сейчас в сентябре в музыкалку пойдет, как бы, то я-то тоже думал, как бы вдохновить человека.
1: Главное, пусть со мной не разговаривает.
0: Предупрежден, значит вооружен.
1: Благодарю. Скажи, сольфеджио супер, если честно.
0: Новости. Вот это супер, если честно, с точки зрения актуальности. Послушаем. Вадим Ривман на
2: связи. Спасибо. Да, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, президент Белоруссии прибыл с рабочим визитом в Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с Александром Лукашенко отметил, что нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик. Белорусский лидер ответил, что очень ценит столь положительную оценку взаимоотношений. В программе визита Лукашенко в Пекин запланирован также традиционный семейный обед, формат, который, как отмечает Белоруссия, белорусская сторона выходит за рамки дипломатического протокола и является знаком особого личного доверия между президентом Беларуси и председателем КНР. Россиян предупредили о новых схемах мошенничества в сезон отпусков. Злоумышленники активно используют схемы обмана, связанные с продажей билетов и бронированием жилья, чтобы похитить деньги и личные данные россиян. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров. По его словам, мошенники массово рассылают сообщения по СМС, электронной почте, маскируясь под авиакомпании и РЖД. Граждан либо завлекают покупкой билетов по заниженной цене, либо же запугивают срочной необходимостью подтвердить бронирование, присылая ссылки на поддельные сайты. Фильм «Майкл» об истории короля поп-музыки Майкла Джексона собрал уже 977 миллионов долларов в мировом прокате и официально стал самым кассовым биографическим фильмом в истории, обогнав картину «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, сборы которой составляют 975 миллионов. Мировая премьера фильма «Майкл» режиссера Антуана Фукуа состоялась в Берлине 10 апреля. Фильм уже 8 недель успешно идет и в российских кинотеатрах. В нашей стране и странах СНГ он вновь возглавил кинопрокат в минувшие выходные, собрав 140 миллионов рублей. Московская школьница Екатерина Малкова, которая впервые в истории ЕГЭ сдала 5 экзаменов на максимум и набрала 500 баллов, призналась, что выбирает сейчас между химфаком МГУ и МФТИ. По ее словам, она начала подготовку к выпускным экзаменам в начале 11 класса. Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что выпускница московской школы номер 1409 Екатерина Малкова получила 500 баллов за 5 предметов ЕГЭ. Еще курсы валют: доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87,40. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Благодарим за участие.
1: И вот что я могу сказать. Глядя на результаты, честно говоря, нашего опроса, ну, мягко говоря, я удивлен.
2: Есть такое немножечко. Друзья, это если что, мы про особое мнение. У нас там сегодня интересненькие результаты. А если вы поймете, что, кто набрал какие процентные соотношения, вы же еще и подарок получите. У нас же там умная колонка заждалась, поэтому звоните 23 24 88 3, код Москвы 495.

0: особое мнение.
1: В игре «Особое мнение» мы накануне запускаем опрос. Есть вопрос, есть 4 варианта ответа. Вы голосуйте, и дальше та самая игра, в которой нужно выбрать популярный или самый непопулярный ответ. Какой будем отгадывать, выясним через несколько секунд. А пока поприветствуем Сергея из Москвы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Сергей, ну честно, а вы умеете секреты так хранить? Скажите, вот своей формулировкой.
2: Я? Да. Умею, вот даже умею.
3: Вот даже мне, знаете, что рассказали? А я никому не сказал, вот так вот.
1: Ладно. Сергей, у нас 4 варианта ответа было. Вот из них нужно будет выбрать самый непопулярный. Давайте расскажу. Первый вариант звучал так. Да, конечно, значит, умею хранить секреты. Второй вариант. Смотря какие. Третий вариант. Не-не-не, не умею хранить секреты, все сразу выдаю. И четвертый вариант. А вам зачем? С вопросительным знаком. Итак. Какой самый непопулярный? Давай подскажем. 0% вообще этот вариант набрал.
3: 0% кое-что, да, набрало. Самый да. непопулярный.
1: Да, конечно. Смотри, самый какие. Все сразу выдаю. И а вам зачем? Какой не набрал ни одного голоса? Как думаете?
2: А вам зачем?
1: Думаете, этот вариант ничего не набрал, да?
2: Да.
1: Хорошо, принимается. Ну, давай самый популярный, Маргарита.
3: Самый популярный. Ну, конечно. У нас все такие солнышки, зайчики. Да, конечно. Я 100% умею хранить секреты.
1: Но если вам нужен бензин 20 литров, пожалуйста, да, я набрал, но никому об этом не расскажу.
3: 54%. Угу. Далее у нас идет выборка. 31% сказал, смотря какие. Так. Ну, я еще подумаю. Угу. А вот дальше бились, все сразу выдаю, и а вам зачем? 15% набрал... А вам зачем? Сначала нужно...
2: Да.
3: Да, а вот все сразу выдаю. Таких вообще нет, представляете?
1: А я таких и не видел
3: таких
1: людей.
3: Таких нет, солнышки, зайчики, никому ничего не рассказывают. Вот я могилу вот так,
1: конечно,
3: и рот себе закрыл.
1: Да. Все, зашил.
3: 0%. У нас такого не было никогда, понимаете?
1: Ну, это интересно, конечно. Да, недавно у нас было по 17%, да, 3 ответа набрали. Сейчас 0. То ли еще будет в особом мнении. Сергей, ну, могу точно сказать, что вы еще будете. Может быть, не в особом мнении, но в другой игре на Retro FM мы будем вас ждать, потому что... Двери открыты, подарок остается у нас. Ну, возможно, судьба вам подготовила что-то еще более интересненькое. Так что забегайте в гости, будем вас ждать. И будем вместе с вами слушать арабески.

0: первая смена на Ретро-ФМ, и мы обещаем скоро рассказать о том, что стоит ждать, о чем некоторые плакали. Это все про чемпионат мира, говорю, если
1: думала,
0: честно. Там такие эмоции.
1: Да, Леонид Агутин нашу переписку с подружкой прочитал, понимаешь? Там примерно такие слова.
0: Да.
1: Но там некоторые нельзя зачитывать. В целом очень хорошо зарифмовал.
0: Наверное, это ты говоришь потому, что ретроградный Меркурий вернулся к нам 29 июня,
1: да,
0: и бывшие просыпаются.
1: Зачем? Я думала, что...
0: Да-да-да, сказали, на ближайшие 4 недели все бывшие восстанут, и как в клипе Майкла Джексона, пойдут в атаку, вот на вас, в атаку. Так что ждите, ждите телефончики, как говорится, на беззвучный не переводите. Да-да, эти сообщения с фразой «спишь»,
1: привет,
0: все
1: спишь.
0: Нормально, все будет. Ребят, всем классного настроения. Помимо физкульт-привета, у нас продолжается тема дня, мы секреты либо выдаем, либо не выдаем, обсуждаем вообще, кто как их умеет хранить. Да, хиты, конечно, тоже будут, но и обратный отчет, игра, в которой может получить смарт-часы от Retro FM. Это самые ближайшие планы, но это еще не все. Давайте обо всем по порядку.

0: Столица уже 9. Делимся классным летним настроением в прямом эфире. Это мы, первая смена на Ретро FM. Всем здрасте. Актуальными новостями, в свою очередь, делится с вами Вадим Ривман, а мы слушаем.
1: Обязательно поделюсь. Привет, доброе утро. Итак, Крым обеспечит необходимым количеством энергоресурсов. Владимир Путин подтвердил, что потребности полуострова в энергоресурсах будут полностью обеспечены. Президент уточнил, что ежемесячная потребность Крыма – это 70 тысяч тонн топлива, а сейчас на полуострове есть запас буквально на несколько дней. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что после полной остановки реализации топлива в городе возобновилась продажа по QR-кодам. Правда, заправить можно 20 литров топлива в одну машину. Минтранс подготовил предложение по регулированию движения электросамокатов и других СИМ по тротуарам. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Министр уточнил, что предложения будут представлены в ближайшие 2-3 месяца. Ранее Владимир Путин поручил властям до 1 июля проработать вопрос о регулировании движения средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем на тротуарах. После стало известно о планах МВД и Минтранса по обеспечению государственной регистрации СИМ с установкой номерных знаков к 2028 году. В Москву и Центральную Россию возвращается жара. Летний зной принесет жаркое дыхание из Европы. Об этом рассказал синоптик Евгений Тишковец. По его словам, во вторник воздух прогреется до 25-28 градусов, в среду до 29. Пик жары придется на этот четверг. Температура достигнет 27-30 градусов, но жара задержится в мегаполисе ненадолго. Россияне чаще выбирают соки и нектары из фруктов. Об этом рассказали эксперты Роскачества. На втором месте расположился компот, на третьем квас. Также в топ попали газированные напитки и морс. Почти треть респондентов пьют соки и нектары из овощей, четверть – энергетические напитки. Витаминизированные напитки выбрали 13% опрошенных, безалкогольное пиво популярно у каждого пятого, ну а безалкогольный глинтвейн у 8% респондентов. Ну и последнее. Спортсмен из Свердловской области установил рекорд России на досках с гвоздями. Атлет из города Камышлова Никита Рыбаков выполнил тягу трэп-грифа весом 200 килограммов, стоя при этом на досках садху, деревянных платформах с гвоздями. Никита выполнил 15 подъемов трэп-грифа за одну минуту, как сообщил президент международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер. Около 4 секунд на подъем 200-килограммового снаряда на досках с гвоздями – это достойный темп высокого уровня и весомое силовое достижение. И еще курсы валют на сегодня. Доллар – 77 рублей, 6 копеек, евро – 87,40. Ну а далее первая смена на Ретро FM. Я желаю всем удачного дня.

0: 4 минут 10 в столице, первая смена. Здрасте. Стоя на гвоздях. Не, это не про нас, это про вот этого спортсмена-богатыря, который сколько там, 200 килограммов поднимал?
1: Да.
0: Раньше говорили, да ты гвоздя вбить не можешь, да, теперь, да ты даже 10-килограммовую гирю не поднимал.
1: Слушай,
0: на гвоздях.
1: Слушай, я вообще из всего поняла только слово президент, потому что остальное для меня трэп-гриф, садху, вот это вот все, не-не-не, я такая, да что происходит?
0: А ты что, никогда на гвоздях не стоял?
1: Один раз стояла, кстати, ну... и даже не плакала. 40 минут, нет, даже, подожди, около 40 минут с первого раза, да. Но потом и думала, зачем я вообще на это подписалась?
0: Да-да-да, результат-то самое главное. А где он, родимый?
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, гороскоп на 29 июня, на понедельник. Сегодня желательно перепроверять детали, особенно если это касается старых договоренностей или обещаний. И надо следить за эмоциями.
2: Овны, неожиданное событие сможет ускорить путь к цели, но важно оставаться гибким.
1: Тельцы, случайные наблюдения поможет иначе взглянуть на давно знакомую жизненную ситуацию.
2: Близнецы, возможно, сегодня стоит вернуться к незавершенным делам, чтобы двигаться дальше.
1: Раки, помните, в отношениях нужно различать факты и предположения.
2: Львы, сегодня, вероятно, ошибки из-за невнимательности или неточности.
1: Девы, искренность поможет укрепить отношения и убрать лишние сомнения.
2: Весы, не позволяйте чужим ожиданиям определить ваше решение.
1: Скорпионы, внимательно перепроверяйте сообщения и документы.
2: Стрельцы, чтобы не остаться с пустым кошельком, не доверяйте всему, что вам говорят.
1: Козероги, внутренняя дисциплина поможет сохранить верное направление.
2: Водолей, если тайное становится явным, будьте на стороне правды, честность принесет больше пользы.
1: Рыбы, в общении с единомышленниками обращайте внимание на обещания.
2: Еще обращайте внимание на спорт. А если не знаете, с чего начать, вам Саша расскажет буквально через несколько минут.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Давайте начнем с новостей чемпионата мира по футболу 2026. А там Канада обыграла сборную ЮАР со счетом 1-0 в 1/16 финала. Благодаря голу на 92-й минуте. Да-да-да, и впервые в своей истории вышла в 1/8 мундиаля, где сыграют либо с Нидерландами, либо с Марокко. Будет зависеть от того, как они сыграют между собой. Кстати, сегодня будет еще два интересных матча 1/16 финала в 20:00. Можно посмотреть матч Бразилия-Япония, а в 23:30 начнется игра Германия-Парагвай. Правда, классные матчи. Футбольные новости, но не из чемпионата мира. Правительство России будет выделять 1,5 миллиарда рублей в год на создание и модернизацию футбольных полей в регионах. Программа стартует уже в следующем году. Речь идет о создании в регионах полноразмерных футбольных полей с искусственным покрытием, в том числе оборудованных системой подогрева для круглогодичного использования. Но это для населенных пунктов не менее 30 тысяч человек. Далее. Команда «Шанхай» с Луцкого выиграла второй матч подряд после серии без побед с конца апреля. Отмечу, что после 16 матчей Шанхай Шэньхуа идет на 11-м только месте в чемпионате. Набрали 16 очков. Ну и клуб начал сезон с минус 10 на фоне антикоррупционной кампании в Китае. Да, была и такая история. И еще есть такая трансферная история пока на уровне слухов. Арсен Захарян может сменить клубную прописку уже в ближайшее трансферное окно. По информации инсайдера, полузащитник

0: сборной России должен покинуть испанский Реал Сосьедад, и он близок к переходу, куда бы вы думали, в Краснодар. Правда это или нет, я думаю, скоро узнаем. Отметь, что Арсен Захарян перешел в Реал Сосьедад летом 23-го. В прошедшем сезоне он принял участие в 21 игре, во всех турнирах забил один мяч, ну а всего за испанскую команду. Он сыграл 65 матчей, 3 гола и 3 результативные передачи на счету нашего Арсена. Желаем ему удачи, как бы дальше не сложилась судьба. Ну и напомню, что сегодня можно будет в 20:00 узнать, сможет ли Бразилия обыграть Японию, или японцы создадут вот такую интригу, либо в 23:30 поболеть за немцев или парагвайцев. Решайте сами, главное, получайте удовольствие от спорта.
1: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: 9.18, точное московское. Продолжаем спорт в первой
1: конечно
0: смене.
1: Конечно же, я пришла со спортивной новостью, можно сказать. В России поставили рекорд по количеству играющих в шахматы под открытым небом.
0: Будем давить интеллектом.
1: Итак, в Липецкой области это произошло, город Елец. За шахматными досками одновременно собрались 880 человек. Ну и событие, конечно, попало в Книгу рекордов России. Кто там был, спросишь ты? А я
0: давай,
1: тебе скажу.
0: Давай.
1: Самому молодому участнику события 4 годика исполнилось, понимаешь?
0: Круто.
1: Самому старшему 86 лет. Ну и, конечно, на мероприятии также были приглашены гости. Организаторы провели сеанс одновременной игры. В них участвовали чемпионат мира по шахматам, гроссмейстер Сергей Корякин. Конечно, известный шахматный комментатор, гроссмейстер Сергей Шипов. А вообще, мне кажется, это потрясающее мероприятие. Слушай, когда собираются вот козы от мала до велика, от 4 до 86. Все играют. Такой интеллектуальный спорт.
0: В рамках соревнований по шахматам еще состоялось пару боксерских поединков. А ничего было, ферзя не по правилам собирать, да? Ну, вообще, всегда интересное событие.
1: Там вообще бешеный был, напал.
0: Еще раз я это увижу, да-да-да. И все, никакого сладкого в течение дня.
2: Реклама.
3: Зачисляй, храни и трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
11: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
12: И накопить на квартиру надо.
13: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
15: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
16: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
15: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
17: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: Всем привет! Между тем, сегодня день поиска вкладов и секретов, и первая смена выясняет, насколько вы умеете хранить секреты, не умеете, нравится вам это или нет, или, может быть, есть какие-то действенные способы. Вот что нужно делать для того, чтобы не было тяжело так на душе, когда секрет знаешь, а выдать его нельзя.
2: Так, значит, Елена Бердобрутро, ведущие и радиослушатели. Интересная тема, но я нахожусь в другой стороне от секретов. Можно сказать, я их разгадываю, как ребусы. От меня ни один секрет еще не скрывался. Например, у детей всегда были тайные секретики от меня, но не проходило и дня, чтобы я все узнавала. И так происходит всю жизнь, и на работе, и дома. Рассекречиваю всех. Елена тайный агент, у кого-то она в телефоне записана, я уверена.
1: Вадим пишет: доброе утро. У меня лично довольно мало своих скелетов в шкафу, но я не особо доверяю рассказывать свои тайны друзьям. Считаю, что свои секреты человек может рассказать только родителям. А вот кто, а они точно их никому не расскажут и обязательно поддержат, если вас кто-то что-то волнует.
2: Да, кто-то что-то волнует, там да. Как-то что-то вот это.
1: Так как подскажет.
2: Татьяна нам пишет: да, здравствуйте, редко когда сдаю чьи-то секреты. Существует много секретов, которые я хочу узнать. Была история, подруга рассказала, кто ей нравится, и я еле сдержалась. Вот что мне помогло. У меня есть интерьерная игрушка «Заяц». И я ей рассказала, стало полегче. Видишь, кто-то там кошке рассказывал, кто-то зайцу рассказывал.
1: А мне интересно, вот эта игрушка, она не повторяет за тобой? Ну, из разряда, да? Паша украл 20 рублей.
2: Да,
1: вот
2: да,
1: ты
2: да.
1: Сказала, поделилась секретом. Там, знаешь, она даже просто повторяет все, что ты говоришь. Елена пишет: есть два лучших способа не выдать секрет. Это не знать его и плохая память. Елена, знакомы, одобряем.
2: Это мое. Дальше кто-то написал: осторожно, секретный агент Элита и Саша в прямом эфире. Да мы что, мы такие, знаете. А вот, кстати, я думаю, а есть ли какой-то секрет твой, который я знаю, или ты мой? Что-то как будто бы, ну, в смысле, который нельзя прям рассказать.
1: Ну, может быть, про каких-то знакомых, общих, вот когда, да, которые, блин,
2: а что там нельзя-то рассказать? Ну, ты можешь всем...
1: А давай.
2: Вот Саня пришел. Мы ему все рассказали про всех моих бывшеньких, правильно? Я как бы вроде не храню все это.
1: Короче, он вроде и не помнит. Такой удобный человек, ему можно каждый раз рассказывать.
2: А если не помнит, я тебе с удовольствием
1: забывает,
2: расскажу.
1: Да. Это свободные уши, да-да-да. Идеальный,
2: свободные,
1: в принципе, муж.
2: Свободные уши.
1: Рассмотри, да. Итак, 9:30, а у нас впереди будут новости. Ну, а мы по-прежнему ждем ваших сообщений на тему секретов. Как их хранить? Может быть, их не стоит хранить? Ну, и, может быть, есть действенные способы по преодолению этой тяжести. Не хочу, и нельзя раскрывать секрет. Ждем ваших сообщений в наших соцсетях. И слушаем актуальную информацию от Вадима Ривмана. Новости на Ретро-ФМ.
3: Да, расскажу обязательно. Доброе утро. В Госдуме предложили суммировать пенсионные баллы при работе по совместительству, изменить систему расчета для граждан, работающих у нескольких работодателей, предложил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, необходимо учитывать все заработанные баллы. Нилов пояснил, что сейчас, даже если гражданин работает по совместительству у нескольких работодателей, то максимум рассчитывается в рамках установленной суммы и ограничен 10 баллами. Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, об этом сообщил глава региона. По словам Владимира Сальдо, аварийные службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома людей. Ранее ночью о масштабных отключениях энергоснабжения в Запорожской области из-за атак ВСУ заявлял губернатор региона Евгений Болицкий. Он сообщил, что восстановительные работы начнутся после стабилизации обстановки в регионе. До 12% взрослых россиян страдают патологической зависимостью от азартных игр. Об этом сегодня пишет «Известия» со ссылкой на зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша и данные Центра борьбы с лудоманией. За помощью к специалистам обращаются только 5-10% людей с игровой зависимостью. Наиболее подвержены лудомании мужчины в возрасте от 25 до 44 лет, то есть экономически активная и трудоспособная часть населения. Ранее стало известно, что Минздрав намерен включить патологическое влечение к азартным играм в список заболеваний, требующих бесплатной помощи психиатров-наркологов. Предполагает, что это поможет снизить тягу к азартным играм, сформировать здоровые модели поведения и справиться с сопутствующими психоэмоциональными проблемами. В Европе из-за жары за неделю скончались более 1300 человек. В Старом Свете зафиксировали самую высокую температуру за всю историю метеонаблюдений. В Германии, Польше, Венгрии и Чехии воздух раскалился до плюс 42, в Испании до 45. Зной спровоцировал спровоцировал сельскохозяйственный кризис во Франции. На фермах тысячи животных и птиц погибли от теплового удара, а поля с зерновыми культурами пересохли. В Риме у Колизея установили водяные пушки для охлаждения туристов. В некоторых городах Великобритании закрыли музеи. В Лондоне из-за жары отменили даже научную конференцию по глобальному потеплению. В исторических зданиях, где должны были проходить мероприятия, нет кондиционеров. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87,40. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Которая предлагает вам поиграть. Это первая смена Саша и Рита. И теперь мы не хотим быть одним. Нам нужен третий слушатель, участник. Может быть, победитель. Может быть, тот, кто просто попытает счастье для того, чтобы выиграть смарт-часы на Ретро-ФМ.
2: У нас обратный отчет, друзья. Суперприз уже вам сказан. Теперь звоните по нашему супертелефону 23 24 88 3, код Москвы 495. Наша самая быстрая игрушка.

0: Обратный отсчет.
1: 4, 3, 2, 1.
0: Обратный отсчет в первой смене.
2: Приветствуем в игре «Обратный отсчет» Марию из Екатеринбурга. Здравствуйте, Мария.
3: Добрый день.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, как ваши солнечные делишки? Какая там погода?
3: У нас целый день идет дождь, очень холодно. Прямо сейчас в моменте 12,5 градусов.
2: Обожаю лето.
4: Как будто бы немножечко поиздевал, да? Ну как ваши солнечные делишки? Ну просто с утра почитала погоду, вот, хотелось немножечко узнать, как вы держитесь. Вот.
2: Да, это от москвички, которая трудом, знала, трудом. Что 30 плюс обещают на неделю.
4: Ну ничего, там на два дня оно придет, знаешь.
2: Конечно,
4: как
2: да,
4: пришло,
2: да.
4: Так уйдет.
2: Сильно баловать москвичей погода не собирается.
4: Вообще,
2: итак,
4: этот сезон
2: Мария,
4: никого.
2: Три раунда будет, по 10 секунд каждый. Ну, обычно чего-нибудь перечислить надо. Если с двумя раундами справитесь, будет вам фирменная футболка RetroFM. Если с тремя, то смарт-часы. Мы вам желаем удачи, ну и очень быстро соображать, отвечать и переходить в следующий этап. Вы готовы?
3: Да.
2: Собралась силами, Мария.
4: Погнаем. Тогда ну, назовите будет. Три моря. Обратный отчет пошел.
2: Любых море.
3: Три любых моря?
2: Да.
3: Черное море, Красное море.
4: Так, и быстро.
3: И Эгейское.
2: Эгейское, да? Я, по-моему, я услышал. Хорошо.
3: Да, Эгейское море.
2: Ладно, мы засчитаем, Марин, но надо очень быстро, надо быстрее называть, потому что в следующий раз, если сигнал прозвучит, все, мы будем суровыми судьями. А здесь будут песни, которые надо будет продолжать. Конечно, да. Это хиты, проверенные временем. Вот мы и проверим вас.
4: Три фразы за 10 секунд. Если готовы, то обратный отчет пошел. Этот город самый лучший город на...
3: Земле.
4: Зайка моя, я твой...
3: Зайчик.
4: Это Сан-Франциско, город в стиле...
2: Чего?
3: Диско.
2: Есть, хорошо,
4: ну,
2: с песнями
4: полегче,
2: все отлично. Окей. Ну, раз у нас с песнями хорошо, то я думаю, в третьем раунде не должно быть больших проблем.
4: Да, у нас третий раунд будет сегодня посвящен группе «Комбинация». И сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать три песни группы «Комбинация». Обратный отсчет пошел.
2: Так.
3: Бухгалтер, так. Милый мой бухгалтер.
4: Так.
3: Так, следующая песня. Два кусочечка колбаски.
2: Так, ну и сразу
3: и третья песня. Так, вот на языке вертится.
2: Три, два, один. Все, по-честному, да, две песни. Ну, там еще можно было American Boy, например, вспомните.
3: American Boy,
2: с которых все начиналось. Да, там много хитов на самом деле. Поэтому два раунда пройдено.
4: Что
2: значит,
4: тоже очень неплохо.
2: Фирменная футболка от RetroFM достается Марии из Екатеринбурга. Маш, поздравляем. Желаем, да, чтобы в Екатеринбург вернулось настоящее лето. Но, по крайней мере, чтобы лето было у всех вас внутри. Было классное солнечное настроение. Ну и предлагаем послушать вместе с нами супер хит от Джона Скэтмана.
0: Обратно.

0: Время летит на скорости скэтмана. И уже 29 июня, уже летняя премия в эфире Ретро-ФМ. Вот это да, вот это явление.
1: Уже игра для парочек, уже до 25 тысяч рублей можно выиграть уже. Вот-вот-вот-вот-вот, начинается, вот прям скоро будет.
0: Это будет в следующем часть, поэтому не пропустите, а лучше предупредите свою половинку для того, чтобы сыграть вдвоем, ну и, возможно, потом поделить куш на двоих. Да, а еще мы продолжаем обсуждать секретики, кто их умеет хранить, кто не умеет, у кого какой опыт жизненный был связанный с этим. Пишите в наших социальных сетях, в Максе можно писать в группе «Первая измена» ВКонтакте. Ну и, конечно, все это будет сопровождаться суперхитами, проверенными временем. О, чуть не забыли. Сегодня же день рождения у такого человека.
1: А вы скоро узнаете, а мы скоро поздравим.

0: узнаем сейчас от Вадима Ривмана.
1: Ну, обо всем по порядку, да, рассказываю. Доброе утро. Итак, запасы бензина в России составляют около 1 миллиона 700 тысяч тонн. Это практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с правительством по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом. Президент отметил, что ранее накопленные объемы топлива уже направляют на внутренний рынок. Президент также признал наличие дефицита топлива в России, но назвал его некритичным. По его словам, удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре создают определенные проблемы, но поврежденные объекты пытаются оперативно ремонтировать. Материнский капитал и другие социальные пособия в России проиндексируют с 1 февраля следующего года. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Точный процент индексации станет известен только после подведения окончательных итогов по уровню фактической инфляции. Россиян предупредили о новых схемах мошенничества в сезон отпусков. Злоумышленники активно используют схемы обмана, связанные с продажей билетов или бронированием жилья, чтобы похитить деньги, а также личные данные россиян. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров. По его словам, мошенники массово рассылают сообщения по СМС, электронной почте, маскируясь под авиакомпании и РЖД. Граждан либо завлекают покупкой билетов по заниженной цене, либо запугивают срочной необходимостью подтвердить бронирование, присылая ссылки на поддельные сайты. Фильм «Майкл» об истории короля поп-музыки Майкла Джексона собрал 977 миллионов долларов в мировом прокате, официально стал самым кассовым биографическим фильмом в истории, обогнав картину «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, сборы которой составляют 975 миллионов. Мировая премьера фильма «Майкл» режиссера Антуана Фукуа состоялась в Берлине 10 апреля. Фильм уже, кстати, 8 недель, напомню, успешно идет и в российских кинотеатрах. Ну и последняя конференция в Лондоне по борьбе с экстремальной жарой отменили из-за жары. Речь идет о мероприятии, которое должно было состояться в библиотеке Лондонской школы экономики в рамках недели борьбы с изменением климата. Так вот, по словам организаторов конференции, здание университета не оборудовано кондиционерами, поэтому проводить конференцию там опасно. В Лондоне сейчас температура воздуха превышает 40-градусную отметку. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87,40. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. Я желаю вам удачного дня.
2: Ретро-ФМ. Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Первая смена. По будням с 7 до 11.
0: Столица 3 минуты 11-го. Доброго летнего утра.
3: Доброе утро.
0: В Лондоне и рядом там вообще слишком летнее утро, больше 40 градусов. Вообще смешно, конечно. Конференцию по борьбе с экстремальной жарой отменили из-за жары. Ты знаешь, борьбу с коррупцией отменили из-за того, что все разворовали. Да. Ладно, у нас все честно, открыто, и все зависит именно от вас. Потому что у нас летняя премия. Честная игра, в которой можно выиграть до 25 тысяч рублей, но играть нужно со своей половинкой.
3: Вдвоем, вдвоем. А как разделите? Ну, там потом как пойдет. Вот и проверим отношения, а чё нет-то.
0: Да, ну а чтобы попасть в первую игру этого летнего сезона, нужно внимательно слушать первую смену, да, особенно через полчаса быть начеку, и, возможно, именно вам и вашей половинке повезет выиграть первый денежный приз в этой супер-игре. Также будут хиты, также продолжаем обсуждать секретики, ну и еще кое-что об этом расскажем после гороскопа.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Гороскоп на понедельник, на 29 июня. Сегодня желательно перепроверять детали, особенно если это касается старых договоренностей или обещаний. И надо следить за эмоциями.
2: Овны, неожиданные события может ускорить путь к цели, но важно оставаться гибким.
1: Тельцы, случайное наблюдение поможет иначе взглянуть на давно знакомую жизненную ситуацию.
2: Близнецы, возможно, сегодня стоит вернуться к незавершенным делам, чтобы двигаться дальше.
1: Раки, помните, в отношениях нужно различать факты и предположения.
2: Львы, сегодня вероятны ошибки из-за невнимательности или неточности.
1: Девы, искренность поможет укрепить отношения и убрать лишние сомнения.
2: Весы, не позволяйте чужим ожиданиям определить ваше решение.
1: Скорпионы, внимательно перепроверяйте сообщения и документы.
2: Стрельцы, чтобы не остаться с пустым кошельком, не доверяйте всему, что вам говорят.
1: Козероги, внутренняя дисциплина поможет сохранить верное направление.
2: Водолей, если тайна становится явным, будьте на стороне правды. Честность принесет больше пользы.
1: Да, и рыбы, в общении с единомышленниками обращайте внимание на обещания.
3: Ой, мы дали одно обещание поздравить одного очень серьезного хорошего человека, нашего друга. Сейчас мы как позвоним, как вообще-то поздравим. Главное, чтобы трубку взял.

0: Доброе утро! Доброе утро всем-всем-всем! Есть у нас на Retro-FM такая традиция. С утра пораньше брать телефон и дозваниваться до любимых артистов. Но мы это делаем только по особым поводам, в особые дни. Сегодня день рождения у артиста, песни которого мы с удовольствием слушаем каждый день в эфире Retro-FM. Это певец, композитор, настоящий амбассадор грузинской культуры. Наш большой дорогой друг Сосо Павлиашвили. Он у нас на связи. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
2: Здравствуйте, мои дорогие.
1: Ну что, давай, раз, два, три. С днем рождения!
0: Мы чуть-чуть пошуметь, но просто чтобы объединиться вместе с нашими слушателями, да, и пусть вот все эти миллионы голосов сейчас на вас в хорошем смысле обрушатся и станет немножко теплее на душе.
2: Так приятно, вот невероятно, вот приятно, дай вам Бог.
1: Вы знаете, для нас каждая встреча с вами, вот это как, ну, такой бальзам, вкусный такой бальзам на душу, даже сейчас по телефону, а в такой праздничный день, ну, особенно. Мы так рады, что вы взяли трубку. Вот день рождения, это все-таки веселый праздник? Или, как в одной песне вашего коллеги, грустный праздник?
0: Поделитесь.
2: Нет, веселый праздник. Во-первых, каждое утро, когда ты просыпаешься, ты уже радуешься. И каждый день практически день рождения. Я вам всем желаю долголетия, чтобы каждый день вам приносил какой-то праздник. Маленький, большой, не имеет значения.
0: Спасибо. Будем жить с благодарностью каждому дню.
1: Мы уже тост как будто послушали.
0: Да. Ну, раз мы про тосты заговорили и практически застолье, скажите честно, а есть фирменное блюдо, вот, не знаю, может быть, десерт, может, что-то другое, без которого невозможно ваш день рождения представить? Кто знает, может быть, с самого детства у вас традиция какая-то длится?
2: Ну, это как мои девочки, что приготовят, что предложат, что какой сюрприз предложат. В этом отношении я абсолютно простой. Самое главное, что было бы все от души. Вот от души.
1: От души. А вот скажите, те, кто... Вот знаете, сейчас недостаточно ему послушать песни по радио ваши. Кто особенно соскучился, кто хочет увидеть любимого артиста Сосо Павлиашвили вживую, лично. Будет ли такая возможность в ближайшее время? Где? Когда? Хотим все знать.
0: Да и творческие планы вообще ближайшие. Какие у вас? Поделитесь.
2: Ну, мы постоянно летаем, постоянно гастролируем, постоянно выступаем. Вот, записываем параллельно альбомы, записываем песни. Бог дает, мы с удовольствием берем. Вот сейчас тоже я нахожусь

0: кстати, в аэропорту. Mm-hmm. Так что все идет так, как должно идти. Mm-hmm. Я служу вдохновению его величества зрителя.
1: Ой, как красиво.
0: И я благодарен зрителю трек. За это благодарен зрителю.
2: Прекрасно. От всего коллектива Retro FM, от миллионов ваших поклонников, позвольте еще раз поздравить вас с днем рождения. Пожелать успешных гастролей, чтобы новые песни, которые вы записываете, да, выходили и также обретали популярность, как и ваши предыдущие хиты. Чтобы девочки вас обязательно порадовали ваши чем-нибудь вкусненьким именинника.
1: Да, а все женщины также продолжали восхищаться. И девочки, и девушки. Вы же понимаете, что вы сказали, вы слышите зрителя, а девчонки все, ой, когда слышат ваши песни. Ох, боже мой. Так что все вместе служим любви.
2: Да, и мужчины тоже относятся с огромным уважением. Да, мы вас, как дорогого друга Retro FM, всегда в гости ждем. Если вдруг среди гастролей будет свободный день, может быть, неделька, обязательно загляните. Вы знаете, где мы, и мы будем вас с удовольствием ждать. А сегодня еще раз поздравляем с днем рождения!
1: Ура!
0: Нижайте поклон, мои дорогие, гармонии с миром. Я вам всем желаю и счастливых слушателей от всего сердца.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое.

0: Еще раз поздравляем с днем рождения нашего давнего и очень дорогого друга, одного из самых душевнейших гостей первой смены, Сусо Павлиашвили. С днем рождения от нашего дружного коллектива и от миллионов поклонников.
1: Ну и ждем еще разочек, конечно же. И прямо сейчас захотелось поднять бокал вина грузинского, конечно. Может быть, даже какой-то шашлычок сделать. А что, понедельник, лето. Почему бы не отметить?
0: Всем вот такого классного, да? Летнего, вкусного и праздничного настроения от команды Retro FM. А Сусо Павлиашвили. С днем рождения!
1: Ура!
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Интернет-поток RetroFM 90-е.
7: Тополиный пуш, жара

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день поиска вкладов и секретов, и мы пытаемся выяснить, а есть ли у вас свой какой-то уникальный способ хранить секреты, когда вот ночью хочется рассказать, что вы делаете обычно в таких ситуациях? Приходилось ли открывать чужие секреты? Ну или, может быть, есть какой-то секрет, который вам хотелось бы всегда узнать? Что вот пишут люди?
2: Таня пишет, а я как-то рассказала секрет своей подруге, хотела с ней поделиться и пожалела. Теперь никому ничего не рассказываю.
1: Ну вот жизненный опыт научил, да,
2: человека? Все-таки, наверное, да.
1: Маруся пишет, а я кремень, никогда не выдам ни свои, ни тем более чужие секреты, хотя иногда так хочется. Сразу вспоминается болтун, находка для шпиона, а слыть болтуном не хочу.
2: Так, далее, значит...
1: Галина предлагает вот метод проверенный. Представьте, идешь по улице, настроение, сейчас все разболтаем, а тут бац, стенд, свободные уши, один секрет, одна улыбка. И рядом нарисован огромный мультяшный ушной локатор, такой большой ух, который чуть ли не поворачивается в твою сторону. Вот подходишь, шепчешь, а ух тебе в ответ принято, конфиденциально. Потенциальность гарантирована. Ну, да. Что, прикольный аттракцион Галина предложила.
2: Вагиса такую штуку говорит. Секрет секрета заключается в том, чтобы рассказывать их по пьяни. Даю 100% гарантии, что дальше круга никуда не уйдет. Ну, только если, наверное, никто не вспомнит с утра. Или можно было сказать, я тебе такого не говорил. Ты что, тебе приснилось, наверное? Ты перепил вчера, Семен Семенович, ну что такое?
1: Так, насчет кругов и круглого. Всегда узнаю секреты, пишет наш слушатель, потому что очень развит метод дедукции. Нужно просто наблюдать и анализировать. Тогда все секреты уже не секретные. Мне бы хотелось узнать, Земля плоская или нет. Мой метод здесь не работает. Не переживайте, у меня есть один человечек, хороший знакомый, талантливый, яркий композитор, певец. Можно дозвониться и спросить напрямую.
2: Так, Ирина нам пишет, доброе утречко. Вспоминая слова Мюллера и 17 мгновений весны, верить в наше время нельзя никому. Порой даже самому себе. Мне можно. Наверное, поэтому ко мне бегут поделиться своими сокровенными. А умею ли я хранить? Да. Но только предупреждать надо,
1: это
2: что
1: точно.
2: Это был секрет.
1: Ребят, спасибо большое, что поделились своими секретными методами. Это можно продолжить обсуждать в наших социальных сетях. Тема есть и в Максе, в группе «Первая смена» ВКонтакте. Впереди наша супер игра. Ну а сейчас время для актуальных новостей. Вадим Ривман, слушаем внимательно.
3: Да, рассказываю, доброе утро. Итак, в Госдуме анонсировали новые законы, которые начнут действовать с июля. В России вступает в силу пакет новых законодательных норм, направленных на борьбу с криминалом. Инициатива призвана защитить финансы граждан и обезопасить рынок недвижимости. Банки и микрофинансовые компании теперь смогут оперативно запрашивать данные из всех квалифицированных бюро кредитных историй. Это поможет блокировать попытки преступников оформлять займы на граждан без их ведома. Дополнительная защита появится у несовершеннолетних. Законные представители получат право контролировать операции по вкладам детей, чтобы уберечь подрастающее поколение от вовлечения в

сомнительные схемы. Изменения грядут и в миграционной сфере. Государство значительно повышает стоимость оформления документов для иностранцев. С 27 июля пошлина за получение гражданства вырастет до 50 тысяч рублей, на временное проживание до 15 тысяч, а вид на жительство обойдется в 30 тысяч рублей. Минтранс подготовил предложение по регулированию движения электросамокатов и других СИМ на тротуарах. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Министр уточнил, что предложения будут представлены в ближайшие 2-3 месяца. Ранее Владимир Путин поручил властям до 1 июля проработать вопрос о регулировании движения средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, на тротуарах. В России с начала года резко выросли цены на запчасти и комплектующие для иномарок. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные, представленные участниками рынка. С января 2026-го стоимость запчастей для популярных среди россиян марок машин увеличилась в среднем на 15-20%. По словам специалистов, базовые расходники и типовые детали ходовой части подорожали на 9-15%. Редкие позиции начали продавать уже по цене на 15-25%, превышающие предыдущие показатели. К весне следующего года турпоток россиян в страны Ближнего Востока может восстановиться максимум на 50-60% от уровня прошлого года. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на прогноз экспертов. По их словам, многое будет зависеть от ситуации в регионе и общей геополитической обстановки. В прошлом году страны Ближнего Востока посетили больше 2,5 миллионов россиян. И еще курсы валют: доллар 77.06, евро 87.40. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем доброго утра и хорошего дня.

0: На столичных 10:38, и все-таки как я люблю отпуск. Но еще чуть больше, мне кажется, я люблю отпускные.
1: Угу. А как ты любишь их раздавать? А если у тебя есть до 25 тысяч от Ретро-ФМ? А если есть какая-нибудь парочка, которой так хочется отдать их в рамках игры «Летняя премия»?
0: Тогда мы берем и организуем нашу супер-игру. Да, с сегодняшнего дня она возвращается в эфир Ретро-ФМ. «Летняя премия», где со своим любимым человеком можно выиграть до 25 тысяч рублей. Так что предупредите свою вторую половинку, а еще лучше держите телефоны наготове, потому что до первой игры «Летняя премия» 2026 остается буквально 5 минут.
1: Алло, Зая, набирай 8-495-23-24-88-3.

0: самом разгаре, у кого-то он еще впереди, и время планировать его. Отпускные не помешают. Наша суперигра, летнее время, которое сулит вам 25 тысяч рублей. Ну, до 25 можно выиграть.
1: Но единственное, не только вам, а и вашей второй половинке, потому что игра у нас для пары.
0: Делиться придется.
1: Придется. Итак, со своим же человечком,
0: конечно,
1: любимым.
0: Родным, самым ненаглядным. Владимир и Людмила на связи. Здравствуйте!
2: Доброе утро,
3: здравствуйте, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро. Да, скажите, ну... чья идея была позвонить?
3: А мужа?
2: Людмила, чья идея, спрашивает.
0: Людмила, скажи, что я. Скажи, что это моя Владимир. Да. Кормилец, добытчик Владимир проявил инициативу, но, я так понимаю, предупредил вовремя любимую, потому что, да, первые счастливчики, знаете, сколько людей пыталось оказаться на вашем месте, но вот сегодня повезло вам. Поэтому уже расслабьтесь, обязательно получите удовольствие от игры. Скоро мы назовем вам букву, на которую нужно будет называть вещи, которые вы возьмете с собой в отпуск. Представьте, что у вас... есть чемодан. Угу. Вот важное условие, чтобы вещи помещались в чемодан, ну и они должны начинаться только на эту букву, не на какую другую. Да. Именно существительное должно начинаться на эту букву.
1: Ну и, конечно, мы просим честной игры, потому что это всего лишь игра. Давайте получим удовольствие. А кто знаешь, когда играет честно, иногда и от ведущих какие-то приколы бывают. Это мы сразу же ко всем обращаемся, кто в дальнейшем будет играть.
0: Потому мы за классную игру.
1: Мы за классную честную игру.
0: Владимир, Людмила, а кто начнет игру? Надо будет по очереди называть вещи. Вещи. Вот кто первый, кто потом второй, так по очереди. Кто?
2: Людмила Деверяя первый.
0: Ну что ж, Людмила, на вас рассчитывает и Владимир, и я думаю, еще очень многие люди.
1: Вы согласны с этим решением, Людмила? Людмила?
0: Так, проверка связи. Людмила.
3: Да, я тут.
1: Вы согласны, да, что первый начнете?
3: Да.
0: Хорошо.
1: Отлично.
0: В таком случае...
1: Правило понятно, главное?
3: Да.
0: Сегодня все предметы должны начинаться на букву А. Поехали!
1: Людмила!
3: Аптечка!
1: Так, да. Владимир!
3: Арбуз!
1: Что?
2: Арбуз!
1: Арбуз, да. Еще раз! Дальше, Людмила!
3: Абрикос!
1: Так! Есть.
3: Абрикос!
1: Так, да. Так, дальше, Владимир!
0: Четче!
1: Еще раз, что?
3: Ананас!
1: Ананас!
0: Ананас, хорошо!
1: Далее. Владимир!
3: Ананас!
1: Владимир!
0: Скажите, Владимир, что-нибудь!
1: Владимир! Не слышу!
3: Альбом берем!
0: Так, ладно, альбом тут уже был после сигнала. Видно, что чемодан обычно Людмила собирает в дорогу. Да, ну давайте так, хозяюшки все-таки засчитаем. Пятый, да, что у нас? Альбом поместили.
1: Да, альбом туда фатки потом положим какие-нибудь.
0: Да, ну я думаю, мы не зря завели честный разговор с честными людьми.
1: Ну и тем более у нас первая игрушечка.
0: Конечно.
1: Что ж, мы с пятерой вас отправим, что ли?
0: Поэтому сегодня первая смена умножает ваш выигрыш на 2. И вы получаете летнюю премию от Retro FM в размере 10 тысяч рублей.
2: 10 рублей. Спасибо, Retro FM.
1: А вот сейчас
2: Владимир.
0: Да, ну что, а планируете куда-то конкретно уже отправиться, скажите честно, или пока в раздумьях?
2: Много планов.
0: Ну хорошо, уж эти 10 тысяч рублей точно пригодятся вам, чтобы подготовиться как следует. Поздравляем, вы наши первые победители. Оставайтесь на связи, ну и насладитесь еще вместе с нами суперхитом от Modern Talking.

0: Это первая смена, которая сегодня, ну, на мой взгляд, заканчивает по красоте.
1: На позитивные нотки, на буковке А. Как мы провели нашу первую игру летнюю премию для парочек, которая будет каждое утро проходить у нас. Можно выиграть будет до 25 тысяч рублей.
0: А потому заранее предупреждайте свои половинки, для того, чтобы они были наготове, телефоны включены, и чтобы они были готовы принять звонок от нас. Потому что эта игра на двоих, ну и приз соответствующий до 25 тысяч рублей. Завтра обязательно повторим. Будет новая тема для разговора, будут хиты, будет все, что вы любите. А в ближайшее время на Ретро FM будет Юра Гурьянов, которому мы передаем эстафетную палочку.

0: бегать, дразнить, дергать, мычаться. Ну, нормальный такой список желаний, кстати говоря, пополняемый. Можно, конечно, в него постепенно вот так вот всякие разные другие пункты добавлять. Все-таки самое начало рабочей недели. Но для старта очень-очень неплохо. Так, ну, один из пунктов, который можно добавить, это так, чтобы нам за все вышеперечисленное ничего не было. Чтобы... А, и музыку красивую. Да, давайте добавим ко всему этому. Вот, пожалуйста, Retro FM уже подготовилась по всем статьям, по всем вопросам. Мадонна очень скоро, Владимир Высоцкий, да много кого еще будет рядом с нами, в том числе и в этот понедельник, 29 июня. Поехали дальше. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здрасте.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.

0: Вот как хитро все-таки устроен мир, в том числе музыкальный. Ну, вот не было бы, к примеру, группы Абба, или, не дай бог, не было бы у шведской четверки песни «Гимми, гимми, гимми». А откуда тогда Мадонна позаимствовала бы вот этот вот фрагмент? Не было бы этой песни, получается, тогда никак, ни за что и ни в какой вселенной. А что бы мы тогда слушали? Я вот сейчас страшное представил. А представляете, а если бы не было ретро-ФМ, что бы мы вообще тогда делали? Ой, или, не дай бог, сейчас сложнее представить, если бы на ретро-ФМ не было новостей. Вообще ужас. Но они есть. Половина 12-го в столице. С актуальной информацией Дмитрий Королев знакомит. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Новая семейная выплата для работающих родителей составит в среднем 30 тысяч рублей по итогам первого месяца предоставления социальной меры. Об этом сообщили в соцфонде. Там уточнили, в каждом конкретном случае сумма индивидуальна и зависит от доходов, с которых был начислен налог на доходы физлиц. Его пересчитают по льготной ставке в 6%. Разницу вернут семье. Напомню, возможность подать заявление на новую семейную выплату появится с 1 июля. Мобильные операторы планируют устанавливать сотовые вышки на территории вузов. Сейчас это запрещают делать санитарные правила. Большая четверка уже обратилась с разрешением в Роспотребнадзор. В Минцифры поддержали инициативу. Там считают, что действующий запрет ухудшает качество мобильной связи и интернета для студентов и преподавателей. Как пишет Коммерсант, после согласования проект вынесут на общественное обсуждение. На юго-западе Китая, в провинции Сычуань, произошло землетрясение магнитудой 5,5. По данным властей, пострадали не менее 13 человек. Было эвакуировано около 200 жителей. Тем временем в Венесуэле продолжается спасательная операция после мощнейшего землетрясения. По последним данным, число жертв там достигло 1450. Временный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что за минувшие выходные из-под завалов удалось спасти 33 человека. Германия столкнулась с аномальной жарой и дефицитом воды, которые негативно влияют на экономику страны. Об этом заявил министр окружающей среды государства Карстен Шнайдер. Так, метеослужбы Германии зарегистрировали температуру воздуха выше 41 градуса. Полиция Берлина освежает жителей города водометами. Не лучшая ситуация с жарой и во Франции. Побит рекорд температуры и в Польше. На Байконур отправились основной и дублирующий экипажи корабля «Союз МС-29». На космодроме начинается окончательная подготовка к полету на МКС. В состав основного экипажа входят Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Менон. Полет на Международную космическую станцию запланирован на 14 июля. И о валюте на этот понедельник. Доллар сегодня 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

Актуальная для московской погоды песня. Что-то там вроде собирается у нас. Привет всем городам, где собирается или уже идет дождичек. Но это я не с целью, чтобы пожаловаться и погрустить, а так просто. Хотя кого я обманываю? Давайте так, скажу один раз, чтобы потом вопросов не было больше. Люблю хорошую погоду. Нет, а что, я не имею права, что ли? Никто же не запрещает некоторым людям любить плохую погоду. Хотите, любите. Мало ли, всякие люди есть. Пусть каждый любит то, что ему нравится. Но, вы знаете, есть у нас одна общая точка пересечения у всех слушателей Retro FM. Это песни классные. Про что хочешь. И про дождь, и про недождь, и про много чего еще. Скоро все продолжится. В Москве уже 11 часов и 43 минуты.

0: Кто-то на вроде «Нашинкуй меня красиво», «Slice me nice».
1: Ну, как будто бы сюжет для фильма «Тарантино», но или еще вообще чего-нибудь посерьезнее. Но что-то мне подсказывает, что здесь снова про любовь. «Slice me nice» — это дебютный сингл немецкого исполнителя Fancy, 1984 года песня. Кстати, спродюсировал хит знаменитый композитор Тони Хендрик. А чем он знаменит? Он написал много шлягеров, хитов для группы Bad Boys Blue, между прочим. 11 часов и 56 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Понедельник у нас с вами продолжается. Ну, конечно, под музыку прямо здесь на Retro FM.

0: Вот, я тоже теперь это слышу. О-о-о, дельфины. У нас просто очень наблюдательные коллеги работают, внимательно слушают материал, в отличие от нас, ведущих. Ой, никогда не знал, теперь буду знать. Так. Все, и мысль на этом останавливается. Atlantis is calling. Это Modern Talking на Retro FM. Могут, знаете ли, и про дельфинов, и про много кого еще. А вообще про любовь и про жизнь. Все это здесь продолжится на Retro FM. О-о-о, дельфины. Да. Шокинг Блю скоро. Дискотека Аварии, Кристина Арбакайте, Лайнел Ричи и много кто еще. В Москве уже 12 часов и 15 минут.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Хочу домашнего осла. Ну, хотя бы просто посмотреть. Вот, друзья, в общем, будет
3: тебе домашнего
2: скучно.
3: Козла не хватало.
4: Ты с высоты красоты своей меня не замечаешь.
0: О, здесь давайте. Ну, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
11: Подробности на astoriagrande.com.
12: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Я твоя Венера, я твой огонь, я твое желание. Ну и наше общее. Есть же, должно же у нас что-то быть общее. Шизгара. Группа Shocking Blue здесь. А вы знаете, это не все то общее, что у нас имеется. Еще у нас есть новости. Вы просто пока еще не подозреваете. Вот я вам об этом сейчас как бы намекаю. Вот и как же хорошо, что у нас есть Дмитрий Королев, потому что именно он приносит новости. В Москве уже 12:30. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Энергетические объекты, которые пострадали в ходе ударов ВСУ, быстро восстанавливаются, а возникшие проблемы критического характера не наносят. Все работает стабильно и с большим запасом прочности. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что атаки на гражданскую инфраструктуру – это часть информационной кампании, которая должна была посеять раскол в российском обществе. В Московской области запасов бензина и дизельного топлива достаточно. Об этом сообщает Минэнергорегиона. Как передает ТАСС, в ведомстве уточнили, временное отсутствие топлива на отдельных АЗС крупных сетевых операторов может быть обусловлено повышенным спросом в конкретных районах. Ситуация находится на контроле министерства. Велокурьеров ждет проверка. Рейд устроят в Москве уже в предстоящий вторник. Как сообщили в госавтоинспекции, цель – профилактика правонарушений среди лиц, которые оказывают услуги доставки. Сотрудники ГАИ просят курьеров быть внимательнее на дороге, а также уважительно относиться к пешеходам при передвижении по тротуарам. Также доставщикам напомнят о важности использования защитной экипировки со световозвращающими элементами. На Украине из-за сильной жары начали деформироваться трамвайные рельсы и дорожное покрытие. В сети появились соответствующие кадры. А ранее украинцев предупредили, что из-за аномальной жары этим летом возможно отключение электроэнергии. Красный уровень погодной опасности из-за 40-градусной жары объявили и в Молдавии. Рекордные температуры сейчас фиксируются также в Великобритании, Польше и Италии. Жара на этой неделе вернется и в московский регион. Музей мирового океана в Калининграде получил статус особо ценного объекта культурного наследия. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Напомню, в стране он первый такого рода комплексный морской музей. Помимо прочего, имеет уникальную по своему собранию морскую библиотеку и действующую экологическую станцию. Там же в Калининграде под эгидой Музея мирового океана появилась единственная в стране набережная исторического флота. Ну и в завершении выпуска несколько слов о валюте на этот понедельник. Так, американский доллар сегодня держится на отметке 77 рублей 6 копеек. Единая европейская сегодня 87 рублей 40 копеек. В Москве 12 часов и 31 минута. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем хорошего дня.

Очень нетипичная для группы Roxette песня «Stars», что значит «звезды». Она очень отличалась действительно от их привычного гитарного звучания. Но изначально трек задумывался действительно как традиционный рок-баллада, как мы привыкли, все, что мы привыкли слушать от группы Roxette. Но после долгих экспериментов и многократных перезаписей трек превратился в танцевальный хит. Такое редкое исключение в стиле энергичной поп-музыки. Но мне кажется, что у группы Roxette получилось бы абсолютно все, за что бы они ни взялись. Пусть у нас с вами тоже все получается. И в этот понедельник, и вообще всегда. Ну, конечно, под музыку от Retro FM в Москве уже 12 часов и 41 минута.

Говорят, изначально эта песня предполагалась с участниками группы Queen Роджером Тейлором как более мрачная, тяжелая, но Фредди Меркьюри вмешался, полностью переработал, как он это может, структуру все изменил, и в итоге вот такая красота получилась. Уж не знаю, какой бы она была в тяжелом варианте, но мы ее такой полюбили. Группа Queen, A Kind of Magic, музыкальная магия продолжится здесь, на ретро-ФМ, а по-другому мы не можем, так мы и задумывались. Понедельник, 29 июня на календаре. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.

0: у дома своего.
1: Так, между прочим, это суперпопулярная песня, задумалась исключительно как детская. Она должна была звучать в музыкальной аудиосказке «Приключения Кузнечика и Кузи». Причем звучать она должна была голосом актера Георгия Вицина. Но из-за его занятости на съемках не сложилось. В итоге Юрий Антонов стал не только автором музыки, но и тем человеком, с голосом которого ассоциируется эта песня. Я, кстати, рассказывал об этом и многих других интересных фактах, связанных с «Маэстро» в программе «Ю», которая выходит в эфир «Ретро-ФМ» по субботам. Кстати, все выпуски, включая Юрия Антонова, можно послушать в подкастах «Ретро-ФМ» на сайте и в мобильном приложении. Меня зовут Юрий Гурьянов. Продолжим понедельник под музыку прямо здесь, на «Ретро-ФМ». Не расходимся.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет.

0: Это песня про новость в эфире Retro FM. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь в нашей студии. Все нам ясно стало теперь. Дверь скрипнула, пришел ведущий новостей. Ну, раз пришел, пусть тогда рассказывает. А что, он зря, что ли, готовился, получается? Нет. В Москве половина второго. Вот он, Дмитрий Королев. Вот она, важная информация. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Запасы бензина в России 1 700 000 тонн. Это почти соответствует уровню прошлого года. Об этом на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка заявил президент Владимир Путин. Он отметил, важно обеспечить горючим сельхозпредприятия. От этого зависит урожай. Также, по словам Путина, совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка. Минтранс планирует пересмотреть скоростные ограничения на дорогах. Такие планы на 2027 год. В частности, скоростные режимы будут определяться индивидуально для каждого участка дороги с учетом загрузки. Будет учитываться состояние дорожного полотна и расположенные рядом социальные или жилые объекты. Как заявил зампред комитета Госдумы по транспорту Рафаэль Марданшин, там, где позволяет обстановка, скорость следует повышать. Злоумышленникам усложнят жизнь. Российские банки и микрофинансовые организации смогут оперативно получать информацию, которая способствует предупреждению вероятного мошенничества. Родители смогут отслеживать финансовые операции своих детей и защитить их от противоправных действий. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал законы, которые вступят в силу в июле. Использование больничного для отпуска грозит увольнением. Если факт обмана вскроется, то суд, скорее всего, откажет восстановление. Об этом, ссылаясь на юристов, пишет газета «Ру». Специалисты поясняют, листок нетрудоспособности подтверждает именно болезнь, а не дает права на дополнительный отдых. Кроме того, фонд соцстрахования может отказать в выплате пособия или потребовать возврата уже перечисленных денег. Россияне стали чаще путешествовать с питомцами. За год их количество увеличилось на 20%. Как пишет газета «Ру», это повлияло на подход к организации отдыха. Например, более 60% россиян рассчитывают увидеть базовые удобства для животных – лежанки, миски и средства для мытья лап. Почти треть заранее интересуются наличием специального меню. Еще 7% хотят, чтобы их животное могло также активно проводить время. И о валюте. На этот понедельник доллар 77 рублей 6 копеек. Евро 87.40. Пока на этом все. А далее на Retro FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

Ну, какое короткое. Окей, на месяц мы, конечно, его укоротили. Все вместе работали над этим усердно. С этим уже ничего не поделаешь. Но с другой стороны, вон еще сколько осталось. Целых 2 месяца. Сколько там? И 1 день и 10 часов. И даже 18 минут лета еще у нас с вами. Неплохо, неплохо. Кстати, летом продолжаем получать все удовольствия, которые дарит Ретро-ФМ, включая, конечно, утреннее шоу «Первая смена». Тем более Рит и Саша приходят не с пустыми руками. Игры, подарки, темы интересные. А еще и настроение тоже отличное, не забывайте захватить. Так что каждый день и завтра, в том числе с 7 до 11, на Ретро-ФМ утреннее шоу «Первая смена». Не пропустите. Ну и еще не пропустите, пожалуйста, группу Modern Talking и Antique и много кого еще в самое ближайшее время на Ретро-ФМ.

29 понедельник. Сегодня июнь, да, пока что июнь продолжается. Что там у нас на календаре? Ох, ничего себе праздников. Это сколько же надо времени, чтобы все отпраздновать. День учреждения Нобелевской премии. Международный день промышленного дизайна. День кораблестроителя. Международный день рыбака. День черешни. Вот это да. Так, день поиска вкладов и секретов. Международный день тропиков. Мы тоже ищем, пока что не нашли еще своим. Так, но скоро будет в Москве, во всяком случае, жара приближается. Международный день грязи, вот он нам не надо. Так, праздник объятий. О, ну что, давайте, что ли, тогда обнимемся на прощание. Да побегу я, наверное. Только вы не бегите, ладно? Потому что дальше-то Феличита на Ретро ФМ. Это важно. Привет и поздравления. Все, как мы любим. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока.

Итак, друзья, целый час я, Антон Веселов, который вас приветствует. Приветствую. Что-то я себе в третьем лице. Буду читать ваши приветы и поздравления. Все это называется «Феличита». Ну и для того, чтобы ваше сообщение прозвучало, нужно его нам прислать. Это логично. И не просто прислать, нужно обязательно подписать его, как вас зовут, откуда вы и кому адресовано ваше сообщение. Каким образом это можно сделать? У нас есть несколько вариантов. Ну, первый – СМС. 5533, короткий номер для ваших смс. Начинайте со слова RetroFM свою смс-ку. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка программы, находите Феличиту, заполняете специальную форму. Ну или у нас есть разные соцсети, в частности канал в Максе. Там уже выложено специальное сообщение, под которым можно оставлять свои приветы и поздравления. Друзья, не забывайте подписываться, это важно. Ну, если вы, конечно, хотите, чтобы они прозвучали в эфире.

0: Ну что, друзья, начинаем. Начинаю с очень креативного сообщения. Коллеги из сада «Теремок» поздравляют Алену Валерьевну с днем рождения. Вот дальше слушайте внимательно. Как говорится, нарожают таких, как ты, а нам потом восхищайся. Ведь действительно таких больше не делают. Яркая, сильная, с характером и особым шармом. Вообще одна такая Алена Валерьевна. Да, даже вот, честно говоря, дар речи потерял. Но все-таки продолжу. Ирина, Катерина и Артем поздравляют с днем рождения дорогого Дмитрия Моисеева. Желаю, чтобы судьба почаще радовала неожиданными подарками. Самочувствие оставалось крепким, а на душе всегда было солнечно и радостно. Вся семья желает всего самого замечательного.
1: Отправляйте смс на номер 5533.

0: передает пламенный привет коллективу кафе «Перекресток» из села Угловой Амурской области. Поздравляет с окончанием рабочего дня. Светлана Романенко из Иваново передает привет Дмитриевым, Виталику и Сюзане и благодарит за прекрасные выходные, совместное путешествие. Дети Александр, Елена, внук Юрий, внучка София и Любовь поздравляют дорогую, неповторимую, единственную бабушку Галину Павловну Голубеву с днем рождения. Пусть мечты исполняются, давление не поднимается, а урожай в Мархино радует, собственно, размерами и вкусом.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Ну вот примерно в таком замечательном настроении продолжаем Филичту на Ретро FM. Мария передает привет маме Татьяне и сестре Екатерине из Архангельска. Роман Поздняков из Москвы передает большущий привет бабушке Марии Михайловне Поповой и дедушке Павлу Петровичу. Ну а Светлана из Мелитополя передает привет любимому мужу Александру. Очень сильно его люблю, пишет Светлана.
1: Реклама.
2: Зачисляй, храни и трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: И накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: Большая семья поздравляет мамульчку Людмилу Фридриховну. Желают крепкого здоровья, долгих лет жизни. Валерия из Нахабино передает привет своей маме Любови Михайловне. Она живет в Истре. Мамочка, люблю тебя. Спасибо за все, что ты сделала, делаешь. Я знаю, что всегда будешь для меня делать. Спасибо за любовь и поддержку. Люблю тебя, пишет Валерия. Ну, а Владислав передает привет сотрудникам Фиолент. Не скучайте.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Кханенко, с днем рождения! Поздравляют все сервисные инженеры СТМ. Собственно, говорят, что два года... А, в общем, день рождения, собственно, у Дмитрия. Желают ему, чтобы его жизнь была такой же стабильной, как идеально настроенная сеть, а настроение всегда оставалось на высоте. Пусть техника никогда не подводит, клиенты будут адекватными, а задачи интересными. Желаем здоровья, энергии и финансового благополучия. Алиса из Белоруссии. Клеить обои в 36 со знаком плюс. Еще тафили, че тапишь, тали. Но, тем не менее, передает привет она своему мужу, который помогает ей клеить сейчас обои. Ребят, держитесь. Мария передает привет моим Татьяне и сестре Екатерине из Архангельска. Ну, а Полина Суровцева из Северодвинска передает привет из лета маме и сынишке Мартину. Славной Рязани и замечательному Северодвинску. Мы отдыхаем, пишет Полина. Ни дел, ни звонков, лишь птицы поют и стрекочут цикады. Картины маслом.

Эд Стинг, Феличитена, Ретро-ФМ, друзья. Читаю ваше сообщение. Дружный коллектив во главе с Ольгой Скрипниковой из Ростова-на-Дону поздравляет Анастасию Бурба с днем рождения. Желает ей счастья, свет в глазах и любви в сердце. Сын Иван передает привет своей маме Галине Прохоновой, которая сейчас едет в Екатеринбург, желает ей приятной дороги. Ну, а Ольга из Ленинградской области, передает привет своему брату Сергею. Он сейчас в командировке во Владивостоке. Братишка, мы по тебе скучаем, пишет Ольга. Возвращайся скорее. Вернемся, кстати, совсем скоро. Пока пишите, друзья.

0: Нет уж, будем любить прямо сейчас, прямо, как говорится, на ваших ушах. Буду читать ваши сообщения. Коллектив Петушинского районного суда... гусары, молчать, это те самые петушки из Владимирской области, поздравляют Наталью Владимировну Хворостову с днем рождения. Пусть настроение будет солнечным, а жизнь счастливой. Замечательно. Виолетта из Архангельской области поздравляет и передает привет мамуле своей, дорогой любимой. К сожалению, не написал, как мамулю зовут, но люблю тебя, пишет Виолетта, очень сильно. Иван Мирный передает привет своей сестре Полине, своему любимому дяде Андрею, который сейчас держит курс на Ярославль. Желаю им удачно доехать. Юлия Китник из Севастополя поздравляет с днем рождения младшего брата Ивана Стебличенко. Желает любви, здоровья, верности, верной дружбы и вечно юной души. Ну и, наконец, Юлия Сафонова поздравляет своего любимого папу Олега Ивановича с днем рождения. Желает ему здоровья и счастья, чтобы все мечты его сбывались. Очень сильно любим дочка Юля и внучка Анастасия.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

это Кали Минук завершает сегодняшнюю фильчту на Ретро-ФМ. Друзья, в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Адель передает привет Ильгаму Кагирову. Спасибо ему за старание. Желаю удачи в работе. Алена из Москвы передает привет бабушке Оле. Очень ее люблю. Хочу, чтобы у нее все получилось. Надежда из Екатеринбурга передает привет своей свекрови. Между прочим, Людмиле Алексеевне. Сегодня, пишет Надежда, приготовил ее фирменный пирог с капустой. Получилось замечательно. Приезжайте в гости. Но это она, в общем, свекровь приглашает, а не нас. Хотя я бы даже не отказался от пирога. Так, ладно. Оксана из Омска посылает лучи поддержки своему мужу Андрею, который сейчас работает. Андрей, жду тебя скорее с работы. Друзья, ну, давайте на этом уже завершать филичту. Завтра, как всегда, с 2 до 3 продолжим передавать приветы и поздравления. Но это завтра.

0: Но пока можем тенистую улицу обходить, она нам не понадобится. Жары, в общем, пока летней нет. Не знаю, кому как, мне лично это даже нравится. Правда, уже завтра вот в центральном регионе начнет теплеть, мощно теплеть. Так что готовимся, друзья. 15-16, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Владимир Высоцкий и Сиси Кетч.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Хочу домашнего осла. Ну, хотя бы просто посмотреть. Вот, друзья, в общем, будет
3: тебе домашнего
2: скучно.
3: Козла не хватало.
4: Ты с высоты красоты своей меня не замечаешь.
0: О, здесь аплодисменты. Давайте, ну, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: на отели, самолеты и поезда. Тутуб – приложение для путешествий номер один. Оксадиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения. Yeah!

0: Как говорила одна моя знакомая, настоящая женщина должна успевать все. Ну, правда, как правило, не успевает. Да, все мы несовершенны, и в этом наш прелесть. Ну, а в этой песне, мне кажется, нет несовершенства. Камаро в половине четвертого. С новостями на Ретро-ФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Главы регионов доложили правительству об уровне запасов топлива, а также предоставили предложение по дополнительным мерам поддержки внутреннего рынка. Доклады выслушал вице-премьер Александр Новак. Регионам рекомендовано выстраивать приоритеты поставок. Кроме того, продолжить мониторинг цен на нефтепродукты, их наличие и состояние логистики. В правительстве отмечают, что необходимые запасы топлива в стране сформированы. Тем временем в Иркутской области задержали бензиновых спекулянтов. Один из них продавал топливо в интернете за 250 рублей за литр. Мужчину схватили с поличным. В другом случае предприимчивые жители торговали бензином по завышенной цене прямо рядом с АЗС. Ну а ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев призвал силовиков сразу реагировать на случаи, когда граждане запасаются бензином для последующей перепродажи. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова активно взялась за работу на должности омбудсмена. Об этом во время рабочей встречи с ней заявил президент Владимир Путин. Омбудсмен отметила, что ей предстоит многому научиться, но некоторые вещи уже получилось сделать. За время работы на посту омбудсмена Лантратова способствовала обмену 550 российских военнопленных. Также она анонсировала новые обмены. Венгрия с этого понедельника приостанавливает прием документов на визу в Казани, Самаре и Уфе. В остальных регионах работа идет в штатном режиме. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров. Отмечается, оформление венгерской визы – один из самых удобных способов получить доступ в Шенген. Ну а ранее сообщалось, что визовый центр Испании увеличил срок рассмотрения заявлений на шенгенскую визу до 45 дней. Это объяснили увеличением количества заявлений. В одной из школ Китая администрация устроила публичную акцию по уничтожению смартфонов, изъятых у учащихся за нарушение внутренних правил. Мобильники там запрещены с 2021 года, когда по решению Минобразования КНР. Это сделано для защиты зрения детей, улучшения концентрации на учебе и предотвращения использования интернета и игр во время занятий. Запрет распространяется не только на классы, но и на всю территорию школы. И о валюте на этот понедельник. Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87,40. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

старше становишься, тем яснее понимаешь, что день рождения раз в году не так уж и редко. Я бы даже сказал, в самый раз. Это Игорь Николаев на Ретро-ФМ, а уже совсем скоро у нас Рикардо Фоли, ансамбль «Мелодия» и дуэт «Яки Да» в Москве 15.42.

факт, друзья, в итальянских семьях мужчины страшно боятся своих жен. То есть все как один подкаблучники. Вот мне даже интересно, неужели такой брутал и харизматик, как Рикардо Фолли, такой же? Рикардо Фолли на Ретро-ФМ в 15:56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья, с любимой музыкой Ретро-ФМ.

0: знаете, о чем подумал, друзья? Ведь солнечное настроение – это не метафора, нет. Вот именно настроение такого свойства дарит нам эта композиция. Группа UbiFaten на Retro-FM в 16.17. Меня зовут Антон Веселов. Ну а впереди у нас группа Queen, блестящий и Albano Rhythm Power.
1: Вечеринка. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: И это про нас, друзья. Потому что вот мы с вами, рабочий день подходит потихонечку к концу, и мы продержались. Мы чемпионы в Москве 5:30. С новостями на Ретро-ФМ Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Добрый вечер, Антон, всех приветствую. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что ЦБ учтет ситуацию на топливном рынке при обновлении макроэкономического прогноза. Особое внимание будет уделено влиянию ценовой динамики на инфляционные ожидания населения и бизнеса.

его словам, неполная загрузка предприятий и топливной отрасли в течение нескольких месяцев может оказать сдерживающее влияние на рост экономики. При этом ситуация на топливном рынке не требует проведения внеочередного заседания. Напомню, на заседании 19 июня ключевая ставка была снижена до 14,25%. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в июле вступают в силу новые законы, направленные на борьбу с мошенниками и усиление контроля за мигрантами. Банки смогут получать из бюро кредитных историй данные для предупреждения мошенничества, а родители будут обязаны предоставлять выписки по счетам детей для отслеживания финансовых операций и защиты от преступников. Также значительно вырастут пошлины для мигрантов за оформление гражданства 50 тысяч рублей, за разрешение на проживание 15 тысяч, а за вид на жительство 30 тысяч рублей. Средний срок автокредита в мае этого года достиг максимального значения с начала 2024-го. Это почти 6 лет. По сравнению с маем прошлого года показатель вырос на 17,5%. Наибольший средний срок зафиксирован в Краснодарском и Ставропольском краях, также в Волгоградской области, Пермском крае и Ростовской области. А вот наименьшие сроки в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Испанский визовый центр в Москве увеличил срок рассмотрения документов до 45 дней в связи с ростом числа заявлений на шенгенские визы. Специалисты рекомендуют подавать документы заблаговременно. Ранее аналогичное предупреждение сделал итальянский визовый центр, где срок обработки составляет не менее 60 дней. Напомню, в ноябре прошлого года Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз россиянам. По итогам прошлого года Испания, Италия и Франция выдали больше всего шенгенских виз, всего более 620 тысяч. И Турция и Азербайджан подали совместную заявку на включение пахлавы в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Заявку рассмотрят на заседании Межправительственного комитета в Китае с 30 по 5 декабря. При этом в Греции утверждают, что сладость появилась на Эгейских островах раньше, чем у турок. В 2013 году пахлава уже получила статус продукта с сохраняемым географическим указанием в Евросоюзе. Список ЮНЕСКО включает более 600 уникальных нематериальных объектов, в том числе недавно признанное искусство разведения туркменов. Минского алабая. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 77 рублей и 6 копеек. Евро 87 рублей и 40 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Даже если вы встали не с той ноги, есть шанс все исправить, друзья. Включайте с утра пораньше первую смену на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11 нас, как всегда, будут ждать игры с классными подарками. Кстати, летняя премия началась. Денежки можно заработать. Самые свежие новости тоже будут. Неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение, конечно, любимая музыка. Ведущий Саш Светлов и Рит Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

связан Фил Коллинз и квартет Битлз, друзья. Казалось бы, да, вот, наверное, никак. Но нет, однажды Фил Коллинз случайно снялся в фильме «Вечер трудного дня». Дети, которых для массовки набрали из ближайших школ, вообще понятия не имели, что перед ними будут выступать Битлз. И вот среди этих детей оказался и 13-летний Фил Коллинз. Ну, при окончательном монтаже кадры с Коллинзом не вошли в фильм, а позже уже эти кадры и его комментарии были использованы на DVD «Вечер трудного дня». Ну, собственно, он тогда уже и сам был знаменитым. Фил Коллинз на Ретро-ФМ 16:56. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов.

0: Если вас все время надувают, ради бога, не думайте, что вы умеете летать. Хотя когда-нибудь вам удастся это сделать. Чего пожелаем героине этой песни группы «Комбинация». Ну, а нам воспарить над будничной суетой в самом начале новой трудовой недели. Далее будут помогать песни любимых артистов. Впереди Юрий Антонов, Ким Уайлд. Меня зовут Олег Орлов. Всем отличного вечера.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю «Ашан Красная Птица» 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. «Ашан» – все выгодное тут.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
10: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
11: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
14: Зачисляй, храни, трать.
15: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
16: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
17: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е.
18: 11+.
19: RetroFM.

0: Летнее настроение на Ретро-ФМ.
1: Чихуахуа.

0: Ах, дорога к морю. Всем, кто ждет ее или уже находится по дороге к морю. Музыкальный привет от Юрия Антонова здесь, на Ретро-ФМ. В Москве 17.30. Обо всем, что происходит в стране и мире, расскажет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. В Сиэтле в Крыму стараются обеспечить отдых туристам, несмотря на трудности. Они работают штатно. Проблем с доставкой продовольствия нет, а при отключениях электричества используются генераторы. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии. Однако туроператоры фиксируют существенное снижение числа бронирований. На ближайшие заезды аннулировано 70% ранее забронированных туров. До начала кризиса отели были загружены на 100%, сейчас примерно на 60%. Новые методические рекомендации по установлению оптимальных скоростных режимов на дорогах разрабатывают в России. Их планируют принять уже в следующем году. В Минтрансе пояснили, что рекомендации будут учитывать фактическую интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий. Документ носит добровольный характер, но по итогам его использования будет сформирован конкретный порядок введения ограничений. Минобрнауки предложило внедрить в новую модель высшего образования два обязательных модуля по искусственному интеллекту. Базовый для всех студентов и профессиональный для применения ИИ в конкретной специальности. Базовый модуль планируют апробировать в 17 университетах, участниках пилотного проекта по переходу на новую модель. Для успешного внедрения потребуется масштабная переподготовка преподавателей. Во второй половине года спрос на ряд категорий работников в России сохранится на высоком уровне. Специалисты говорят, что больше всего потребуется инженеров, токарей, электриков, сварщиков, фрезеровщиков и узких медицинских специалистов. Работодатели будут предъявлять интерес к соискателям с несколькими компетенциями одновременно, что поможет бизнесу повысить производительность труда. И кожаные бабушкины шлепанцы на анатомической пробковой или деревянной подошве с перфорацией и регулируемой пряжкой стали неожиданным трендом лета. Несмотря на то, что ранее эта обувь считалась не очень красивой, сейчас на нее обратили внимание известные личности, включая Лили Роуз Депп и Жанну Дамас и других звезд. Один из модных журналов отметил, что ортопедические шлепанцы, десятилетиями считавшиеся утилитарными, превратились в объект желаний самых стильных девушек. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 77 рублей и 6 копеек. Евро на отметке 87 рублей и 40 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

И не только по утрам, но и днем, и даже по вечерам фонтаны ультрафиолета льются на нас, если на улице лето и хорошая погода. А если не льются, если дефицит солнечного света и загар не ложится, поможет посещение солярия. Но, надеюсь, до этого дело не дойдет, друзья. Группа «Браво» на Ретро FM. Через 3 минутки нам споют «Modern Talking», «Алиса Фрейндлих» и группа «Рейжа» в столице 17:42.

Есть песни, услышав которых, хочется обнять близкого тебе человека. Что сегодня, когда в мире отмечается праздник объятий, особенно актуально. А ведь объятия очень полезны. Они бодрят, укрепляют иммунную систему, снижают стресс и улучшают сон, как выяснили врачи. Помогают почувствовать себя защищенным, любимым, необходимым. Снижают тревожность, что в наше непростое время очень важно. В общем, очень хороший праздник, который побуждает нас обнимать тех, кому это нужно. Modern Talking на Retro FM, 17.56, столица.

0: Есть шуточная точка зрения, что мечта должна быть практически недостижимой, потому что человек становится выше ростом, когда к ней тянется. Не знаю, что подразумевал мистер Живаго под словом «little», вынося его в название песни «Little Russian», «маленькая русская». Может, слишком молодая, может, и маленькая в плане роста. На самом деле это не главное. Счастье от роста и возраста, может, и зависит, но точно не всегда. Умудренные жизненным опытом люди подтвердят. 18:17 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера. Впереди на Ретро-ФМ Сиси Кетч, Наталья Ветлицкая в дуэте с Сергеем Мазаевым и Чак Берри.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Хочу домашнего осла. Ну, хотя бы просто посмотреть. Вот, друзья, в общем, будет
3: не скучно.
2: Домашнего
3: козла не хватало.
4: Ты с высоты красоты своей меня не замечаешь.
3: О, здесь ну, моя смена.
0: Давайте, ну, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: Как выяснили социологи, 22% парней, ну или мужчин, берут вторую работу или ищут подработку, чтобы водить свою любимую на свидание. Причина банальна: денег не хватает, а романтика нынче обходится дорого. Цените, девчонки, ради вас стараемся. Героиня этой песни Сиси Кетч наверняка подтвердит. В Москве 18:30, время новостей на Ретро-ФМ. Приветствую в студии Игоря Акулова. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. В Госдуме предложили изменить порядок привлечения водителей-нарушителей к ответственности и не выносить постановление, если автомобилист оспаривает свою вину. Авторы законопроекта пояснили, что сейчас сотрудники госавтоинспекции сначала составляют постановление, а потом протокол, и водителю приходится обжаловать его уже после. Это лишает автовладельца права на защиту прямо на месте.

власти, поскольку найти юриста и собрать доказательства на дороге затруднительно. Законопроект готов к внесению в Госдуму и направлен в правительство на отзыв. Объем наличных денежных средств в обращении в России в мае увеличился на 400 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ЦБ. Параллельно со стремительным выводом средств с банковских счетов объем резервов на текущих счетах физлиц сократился примерно на 300 миллиардов рублей, на срочных вкладах почти на 200. Эксперты связывают это с падением рыночных ставок по вкладам на фоне смягчения денежно-кредитной политики Центробанка, а также с усилением налоговой нагрузки на бизнес. Столичные театральные коллективы и оркестры выступят в городских больницах в рамках развития концепции исцеляющей среды. Пациентам и медработникам покажут кукольные, драматические, уличные спектакли, а также исполнят джазовые композиции и симфонические произведения. Кроме того, ведущие музеи развернут выставочные проекты прямо в стационарах. По словам заммэра Анастасии Раковой, такие культурные события помогают зарядить пациентов позитивными эмоциями, а врачам и медперсоналу переключиться и восстановиться. Проект реализуется совместно с Департаментом культуры Москвы. Введение оценки за поведение в школах поддержали более 78% учащихся, 73% педагогов и 87% родителей по итогам апробации. Об этом рассказала заместитель министра просвещения Ирина Шварцман. Единая модель оценки поведения школьников будет внедрена во всех российских школах с 1 сентября следующего года. И в городе Елец Липецкой области установлен рекорд России по числу людей, одновременно игравших в шахматы под открытым небом. 880 участников. Самому юному шахматисту было 4 года, а самому старшему 86 лет. Почетными гостями мероприятия стали чемпион мира по шахматам Сергей Корякин и гроссмейстер Сергей Шибов, которые провели сеансы одновременной игры. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 77 рублей и 75 копеек. Евро 88 рублей и 65 копеек. Это пока что все новости. Далее на Ретро FM, Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Хороший совет от британской певицы Ким Эпплби. Не париться по пустякам и будет счастье. Ну, лишь бы не получилось, как в ситуации, когда думаешь, что беспокоиться еще рано, а оказывается, что даже паниковать уже поздно. 18.42, время московское. Никогда не поздно настроиться на музыкальную волну Ретро-ФМ. Далее в нашем эфире Билли Джоэл, Владимир Маркин и группа «Арчиз».

На днях психологи категорично заявили, что недельного отпуска для организма категорически мало. Наш мозг только к концу второй недели начинает понимать, что мы на самом деле отдыхаем, после чего стресс отступает, сон налаживается, а энергия возвращается. Вот я так и знал, вот почему меня снова тянет в отпуск. Одной недели было категорически мало. Зато в эфире Retro FM очень много хорошей, качественной музыки. Этот час завершаем под один из лучших хитов Билли Джоэла. 18:55, время московское. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного настроения.

0: как говорил Конфуций, неважно, как медленно вы идете, до тех пор, пока вы не остановитесь. Главное не сворачивать с правильного пути, и в конечном итоге вы достигнете своей цели. Друзья, удачи всем, кто находится в пути прямо сейчас, пусть даже это обычная дорога домой с работы. Музыка Ретро-ФМ вам в помощь. Это Виктор Цой, группа «Кино». Далее будем подпевать буквально через несколько минут Владимира Высоцкого и Милен Фармер. В Москве 19.15. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа.

0: И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится. На плюс.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

лежат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

тебя заберу во дворец, где играют свирель. Твой мир

Зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше. Если терем с дворцом кто-то занял, соглашайся хотя бы на рай в шалаше. Если терем с дворцом

0: Как шутят в народе, в решении любой проблемы может помочь внимательный пересмотр советской киноклассики. Вот, например, учитывая возникший дефицит топлива, бензина, невольно вспоминается опыт Василия Алибабаевича из «Джентльменов удачи». Хотя его метод, надо признать, был не совсем законным. Точнее, даже совсем незаконным. Заправляемся бодростью, хорошим настроением, что дарит нам отличная музыка столицы 19.30. С новостями нас на Ретро-ФМ продолжает знакомить Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. Минфин перенес сроки изменения условий программы «Семейная ипотека». До 1 октября она продолжит действовать в нынешнем виде. Ранее изменение правил было запланировано на 1 июля. В ведомстве пояснили, что профильные ведомства продолжают готовить предложение по изменению программы в рамках поручения президента, поэтому решение будет принято не ранее 1 октября. Напомню, также ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин призывал прекратить публичное обсуждение возможных изменений льготной ипотеки до принятия официальных решений. Семейная ипотека под 6% годовых остается самой востребованной льготной программой на рынке жилья. В соцфонде рассказали, что средний размер новой семейной выплаты для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей, составил 30 тысяч рублей. Выплата полагается семьям, чей средний доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов, а размер определяется индивидуально, исходя из уплаченного НДФЛ. Налог пересчитывают по льготной ставке 6%, а разницу возвращают родителю. Оформить выплату могут оба работающих родителя, включая разведенных, при отсутствии задолженности по алиментам, а также усыновители, опекуны и попечители. Заявление можно подать до 1 октября. Через госуслуги. Более 90% пользователей самокатов в России нарушают правила дорожного движения. Об этом сообщили разработчики систем и видеонаблюдения. Эксперты проанализировали более 80 тысяч поездок за месяц в Екатеринбурге и Самаре. Самым частым нарушением оказался проезд по пешеходному переходу. В Екатеринбурге не спешились 89% самокатчиков, а в Самаре 88%. Также зафиксированы случаи езды вдвоем. Российский рынок мороженого за 8 лет вырос почти в 1,5 раза, с 377 до 517 тысяч тонн. Больше всего мороженого производят в Центральном федеральном округе, где за 8 лет объемы выросли более чем вдвое. 57% производства приходится на пломбир, 21% на сливочное мороженое, а треть годовых продаж на десерт в вафельном стаканчике. Экспорт российского мороженого в прошлом году также вырос на 14%. Основным покупателем остается Казахстан, а поставки в Беларусь увеличились почти вдвое. И завтра Центральный банк выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 25 рублей, посвященную ВДНХ в рамках серии «Памятники архитектуры России». На оборотной стороне изображена арка главного входа с позолоченной скульптурной композицией тракториста-колхозницы на фоне облаков, а на дальнем плане павильон номер 1. Центральный тираж составит 1000 экземпляров. Я расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей и 65 копеек. Это пока что все новости. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Представляю, как устали те, кто давно не был в отпуске. Держитесь, друзья, он же ведь скоро у вас, не так ли? А продержаться эти несколько дней или недель, может быть, даже месяцев, поможет утреннее шоу «Первая смена». Каждое буднее утро на Ретро-ФМ игры с крутыми призами, свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и куда же без любимой музыки. Все для вас, друзья. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите «Первую смену» завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

Отпуск на то он и отпуск, чтобы отпустило, чтобы понять, как же прекрасен мир без работы. Об одном из возможных отпускных направлений, более популярном, конечно, на Западе, чем у нас, дуэт Maywood на Retro FM. Далековато, конечно, до Пасадены, но помечтать об этом курортном местечке нам никто не запрещает. 19:55, время московское, меня зовут Олег Орлов, всех приветствую, желаю хорошего вечера.

Как иногда шутит один мой знакомый, оказываясь в женской компании, девушки, стремитесь к лучшему, то есть ко мне. Я к тому, что умение разрекламировать себя, правильно преподать, преподнести – залог успеха. Пожелаем этого же и героине этой песни Пати Райан. У нее, кстати, неплохо получается. 9:16 в Москве. Далее на ретро-ФМ «Арабески» Леонид Агутин и группа «Юритмикс». Меня зовут Олег Орлов. Приятного всем музыкального вечера.

0: Априори пятничная ночь, о которой поет группа «Арабески», лучше понедельничного вечера, в котором, по факту, мы с вами оказались, вряд ли кто-то будет спорить. Но согласитесь, в любом дне недели можно найти что-то хорошее и приятное. Музыка «Ретро-ФМ» нам в помощь. В Москве половина девятого. Информационные итоги понедельника подведет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер, всех приветствую. Вице-премьер Александр Новак заявил, что российские нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальной загрузке для обеспечения необходимых объемов топлива, в результате чего внутренний рынок насыщается нефтепродуктами. Ранее Госдума приняла закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом, а также продлила модернизационные соглашения для НПЗ с инвестициями более 100 миллиардов рублей до конца текущего года. Напомню, что в ряде регионов, включая Крым и Севастополь, сохраняются ограничения на продажу топлива. Российские сервисы стали предупреждать пользователей о невозможности входа через Apple ID и Google с 6 июля. Это связано с подписанным президентом законом, который вводит штрафы для владельцев сайтов и сервисов за авторизацию пользователей с помощью зарубежных сервисов или за то, что они не предложили ни одного разрешенного в России способа. Для граждан штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц 30-50 тысяч, а для юридических лиц от 500 до 700 тысяч рублей. Обычных пользователей инициатива не коснется. За первую неделю приемной кампании, стартовавшей 20 июня, в российские вузы поступило более 590 тысяч заявлений. Активность поступающих подтверждает тренд на цифровизацию поступления. Заявления подаются на более чем 1,5 миллиона конкурсных групп. Напомню, в этом году абитуриентам выделено порядка 880 тысяч бюджетных мест в колледжах и техникумах и свыше 620 тысяч в вузах, причем 73% бюджетных мест достались региональным вузам. Депутаты Госдумы предложили ввести единый стандарт раскрытия информации об использовании артистом фонограммы до оплаты билета. Авторы инициативы отмечают, что для зрителей важно именно живое исполнение, является существенной характеристикой концерта и влияет на решение о покупке. Информация должна размещаться на странице продажи билета, в карточке мероприятия, на афишах и в электронном билете. Причем предупреждение не должно быть мелким шрифтом или скрываться в пользовательском соглашении. И раскрыты самые популярные породы собак у российской молодежи. Первое место заняли овчарки, их обладателями стали 12% опрошенных. На втором и третьем местах шпицы и таксы, также в списке хаски, лабрадоры и чихуахуа. При этом модель выбора у жителей столицы других городов различается. В Москве и Петербурге предпочитают небольших собак, а в менее крупных городах овчарок, хаски и лайк. Главными критериями выбора стали внешность, размеры и характер, а стоимость содержания молодежь думает в последнюю очередь.

И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар торгуется на отметке 77 рублей 75 копеек. Евро 88 рублей и 65 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Украине, которая готова простить своему возлюбленному все, даже его равнодушие, за что сама себя в шутку называет влюбленной дурочкой. Love Fool. Музыкальный привет из середины 90-х от шведской группы Cardigans. Здесь, на Ретро FM. До конца этого часа нам еще споют и сыграют квартет Абба, группа Space и Жанна Рождественская. Без 18 минут 9 в столице.

Немного расслабились, отдохнули, чуть перевели дух и с новыми силами готовы вступить теперь уже на танцпол вечеринки Ретро-ФМ. В Москве без 4 минут 9. Следующие 3 часа с 21.00 до полуночи будем отдыхать в ритме хорошего танца под лучшие дискотечные хиты в неповторимом миксе. Встречайте Илью Глебова. Ну а я, Олег Орлов, желаю всем отличного настроения и прощаюсь до завтра.

Лавр кавер — это прекрасные, мне кажется, рифмы. 2117 в столице, Рил Маккой и FCSR, их супер-хит 1993 года. Самое, что ни на есть, лучшая танцмузыка здесь для вас на понедельничной вечеринке.

наш дорогой друг Эфер Дэвид, как всегда, не может подобрать нужные слова. А знать, что мы совершенно запросто можем обойтись и без слов, потому что тут у нас актуальное исключительно действие. Танцуем. Танцуем без слов до полуночи. Лучшая танцмузыка для вас на понедельничной вечеринке RetroFM. 21:42 в Москве.

0: тут папочка очень крут, это Бонни М. И, собственно говоря, каждая папочка сейчас может проявить свою крутизну, потому что, ну, что еще тут у нас на вечеринке делать? Только крутизну и проявлять. Танцуем вовсю под любимую танцевальную музыку на понедельничной вечеринке Ретро FM 22.17 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Здрасте.
1: Реклама.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Любимой музыки много не бывает.
3: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
4: 12+.

сеньорита, por favor, ну, в смысле, извините, сеньорита, 22:42 в столице. Извините, сеньорита, мы продолжаем понедельничную вечеринку Ретро-ФМ. Извините, сеньорита, это лучшая танцевальная музыка для вас здесь до полуночи.

Вопрос вопросов. Кто крут, кто крут? Это Майкл Джексон. И совершенно запросто выясняем, кто крут здесь. 22.56 в Москве. Лучшая танцевальная музыка. Понедельничная вечеринка. Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

это Дмитрий Маликов и предложение что-нибудь такое эдакое изменить. Я думаю, что совершенно запросто можно изменить. Танцевали справа налево, теперь будем танцевать слева направо. 23:15 в Москве. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас на понедельничной летней вечеринке от РФМ. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.

мама плохо. Тот самый случай, когда вроде бы как мама плохо, но потом как так собрался и смог протанцевать эту самую плохость. 23:42 в столице. Вечеринка Ретро FM. Мы продолжаем до полуночи.

Ох, уж это мне мамаша Бейкер. На этом бейкерном моменте закончим сегодняшние наши танцевальные мероприятия. 23:56 в Москве. Да, каждый день с 9 до полуночи у нас с вами лучшая танцевальная музыка. Завтра все вновь повторится. Меня зовут Илья Глебов. Танцы, все!

слышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, с нами улыбаясь в рассветном блаженстве.

только, чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится. Губы проснутся,

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться

«Не про те самокаты», Юрий Штунов пел «Не про те самокаты». Но, с другой стороны, голуби все те же. Ну и волосы Наташки тоже, в общем, можно как-то, кстати, осязать. 0:18 в столице. Дальше на Ретро-ФМ, Modern Talking, Roxette и Kim Wild. Меня зовут Илья Глебов. Здрасте.

Так, ну суп с котом точно отменяется. 0,42 в столице и исключительно рекомендуется. Гарнир из лучших любимых песен Red FM. Тут буду я. Да, добрые молодцы. Savage Garden через пару минут. Продолжаем.

Все для вас, все для вас. Это тут Кудуни, между прочим, 0.55 в столице. И лучшая музыка здесь для вас на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов, я вас приветствую. Продолжаем.

Это группа Queen на Retro FM. Если вдруг у вас под рукой нет ничего такого специального, магического, то, пожалуйста, здесь для вас совершенно магическая музыка на Retro FM. Через пару минут Shocking Blue, дискотека «Авария» и группа Opus. Меня зовут Илья Глебов, я вас приветствую, здрасте.

не по душе. Это Sting и его самое, что ли, знаменитейшее. 1992 год. Про то, что, ну, можно, конечно, с судьбой поиграть. Но кто выиграет, не очень понятно. Час 42 в столице. Modern Talking, Джо Дассен и веселые ребята. На Ретро-ФМ через пару минут точно будут.

You My So, а я, знаете ли, Пасо. Час 56 в столице. Я с вами прощаюсь. Меня зовут Илья Глебов. Через пару минут здесь будет Андрей Мариев. Встречайте его. Желаю всем удачи и исключительного, понимаете, здоровья.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Никаких потом, никаких завтра или тем более послезавтра, друзья. Только сейчас и только здесь. 2:17 в столице, группа «Комбинация» на Ретро-ФМ. Меня зовут Андрей Мареев. От души желаю вам доброй ночи этим завершающим июньским днем. Ну и не только днем, в другое время суток тоже.

Ну, за теплом, за солнцем и за морем, конечно, вовсе не обязательно лететь за полпланеты. Но все-таки, да, некоторая экзотика в жизни присутствовать должна хотя бы иногда. Хотя бы в музыкальном эквиваленте. UB40 и их знаменитый Kingston Town на Retro-FM. 2:42. Дальше, друзья, услышим норвежское трио «Аха». Услышим песню из фильма «31 июня».

Аха, пытаешься понять, а что же он все-таки, чего он хочет добиться-то, этот лирический герой? Что там за неземная грусть охмуряет? Просто-напросто охмуряет. Лучше, мол, сделать и пожалеть, чем пожалеть и не сделать. 2:56 в столице. Друзья, всем желаю доброй ночи.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.